0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, южный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла. В Витебске днем плюс 20-22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах туман, ветер юго-восточный, южный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла, в Витебске днем плюс 20-22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, южный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла. В Витебске днем плюс 20-22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах туман, ветер юго-восточный, южный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла, в Витебске днем плюс 20-22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Это слушает весь

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах туман, ветер юго-восточный и южный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла, в Витебске днем плюс 20-22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио «Витебск».

0: That's right. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах туман, ветер юго-восточный, южный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла, в Витебске днем плюс 20-22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Ты слушаешь Радио Витебск.

Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске 8 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, южный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла. Витебске днем плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах туман, ветер юго-восточный, южный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла, в Витебске днем плюс 20-22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на радио Витебск.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах туман, ветер юго-восточный, южный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла, в Витебске днем плюс 20-22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Новинка.

0: «Вкусный завтрак» на радио «Витебск».
1: Категория 12+.
2: Какие соки самые вредные, что называют белорусской пиццей, и как приготовить ленивый завтрак из доступных продуктов? Об этом не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: О вреде фруктовых соков предупреждают диетологи. Дело в том, что при выжимании сока из фрукта теряется много клетчатки, а в самом напитке остается очень много сахара и фруктозы. Самый вредный нектар – это тот, который сделан из продуктов с высоким гликемическим индексом – ананасы, персики, тропическая смесь. Употребление такого напитка провоцирует выброс инсулина и усиление чувства голода, а также избыточное образование жировой ткани. Специалисты по питанию советуют при выборе между соком и фруктами выбирать второе. О полезных свойствах селедки рассказали диетологи. По словам медиков, организм хорошо усваивает белок из рыбных блюд, поэтому советуют включать в рацион соленую сельдь, в которой есть большое количество омега-3, полиненасыщенных жирных кислот и витамины А, Д, Е и К. Данный продукт особенно полезен людям с лишним весом и недосыпом. А вот гипертоникам и людям с заболеваниями почек лучше ограничить употребление соленой селедки. Самый лучший выбор – свежезамороженная рыба. Пользы много, а соли мало.
0: Полезный завтрак. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Знаете ли вы, что именно смаженку называют белорусской пиццей? Да, смажни были придуманы в Беларуси. Это национальное блюдо. Стоит отметить, что состав этого блюда не ушел далеко от рецепта, так полюбившегося многим народам мира – итальянской пиццы. Есть небольшие отличия от пиццы в классическом рецепте белорусской смаженки. В ее состав не входит сыр. Поверхность теста и начинки заливается небольшим количеством майонеза с яйцом и запекается. В ней очень хорошо сочетаются как фарш, так и помидоры, а также различные виды колбас. Тесто для смаженки готовится на дрожжах. Сама по себе эта лепешка появилась еще в 70-х годах прошлого века, как быстрофуд. Ее продавали в столовых и буфетах, в том числе школьных. Тогда начинка была в основном с мясным фаршем, пассерованным луком и залитым яйцами. Именно в таком классическом варианте смаженка запомнилась многим. Сегодня существуют различные вариации начинки.
1: Полезный завтрак. Радио Витебск. Для тебя и для каждого.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон. 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Сок сочный томат. 3 рубля 19 копеек за 1 литр.
3: Ника. Давайте экономить вместе.
4: Маме в гости заглянем, двор от мусора очистим, не сожжем, а увезем.
5: МЧС предупреждает: позаботьтесь о безопасности дворовой территории своих пожилых родственников. Наведите порядок на участке, сжигайте мусор только в оборудованных местах, не оставляйте без присмотра горящие костры и мангалы.
6: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
7: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: На следующий рецепт я наткнулась в одной из социальных сетей. Это как раз тот самый случай, когда хочется чего-то вкусненького, но не хочется тратить на это много времени и сил. Ленивая пицца из лаваша. Ингредиенты все доступные. Нам понадобится 1 лист лаваша, 100 мл молока, 3 яйца, соль, специи по вкусу. Для начинки помидор, сладкий перец, колбаса, зелень и сыр. Обратили внимание, никакого майонеза и кетчупа. Лист лаваша скручиваем трубочкой и нарезаем лапшой. В отдельной посуде вилкой взбиваем яйца с молоком. Добавляем соль, специи. Сковороду поливаем растительным маслом, раскладываем лавашную лапшу, поливаем яично-молочной заливкой. Колбасу, помидоры, перец режем кубиками. Распределяем по основе, сверху посыпаем тертым сыром. Закрываем крышкой и готовим на среднем огне, пока сыр не подплавится. Готовое блюдо посыпаем мелко порубленной зеленью. Всем приятного завтрака и отличного дня!
1: Полезный завтрак на радио Витебск. Утро на радио Витебск.
2: Yeah. Sometimes you have to just be a man and apologize to your woman, you understand?

0: Витебск. Вива Виктория.
1: Привет всем, кто болеет за наших девчонок на мировых спортивных аренах. В эфире «Вива Виктория» – рубрика о каждой из тех, кто принес славу белорусскому спорту и много радостных минут своим болельщикам. Хрупкая внешность, нежный голос и железный характер – именно так описывают Алину Горнасько, художественную гимнастку экстра-класса. Алина еще с детства была уверена, что она – будущая звезда. Хотя в спорт родители отдали трехлетнего своевольного ребенка, заряженного как самолет, исключительно ради дисциплины. Кто ж знал, что это ящик Пандоры в самом хорошем смысле слова? Маленькие победы посыпались рекой, а тренировки становились только усерднее. Казалось бы, характер должен был сыграть против спортсменки. Но нет. Талантливую непоседу заприметила Марина Лобыч. И начались серьезные старты и большие победы. Что касается результатов упорного труда, первая олимпийская бронза 2020 года оказалась у Горнасько в руках, когда от нее не ждали вообще ничего. Убедившись в своих силах, Алина добавила в свою копилку и золото чемпионата мира 2021 года. Между прочим, впервые среди наших гимнасток за последние 25 лет. Если вы подумали, что для Алины вся жизнь работа, то нет. Отдыхать девушка тоже не забывает. Социальные сети спортсменки пестрят яркими фото из путешествий, но есть нюанс. На них звезда спорта одна. Хотя недавно Алина призналась, что парень у нее все-таки имеется. Ходят слухи, что он тоже известный спортсмен, но гутоперчивая грация упорно увиливает от ответов. Зато не стесняется рассказывать, что потеряла огромное количество волос, чуть восстановилась после травмы колена, которую врачи перепутали с опухолью, ведь все это цена успеха. А еще гимнастка считает себя сумасшедшей, потому что недавно решила принять участие в третьей для себя Олимпиаде 28 года в возрасте аж 27 лет. Можем только пожелать удачи и в личной жизни, и в будущей борьбе за олимпийское золото. А радио Витебская рубрика «Вива Виктория» продолжит рассказывать о выдающихся белорусских спортсменках, прославляющих нашу страну на мировых аренах.
0: «Вива Виктория». Наша музыка на радио Витебск.

0: Центр Интериум. Витебск. Фрунзе 77, корпус 2.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
2: Вода минеральная Минская 4, 1 рубль 49 копеек за 1,5 литра. Колбаса Дмитриевская 5 рублей 79 копеек за 220 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе!
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
6: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. «Эталон». Мы знаем законы нашей страны.
7: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
8: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов физической культуры и спорта с профессиональным праздником. В торжественном обращении глава государства отметил, что это праздник олимпийских чемпионов и начинающих спортсменов, работников отрасли и миллионов любителей активного образа жизни. В стране созданы все условия для занятий физической культурой и спортом. Формирование сильной и здоровой нации, президент подчеркнул, многочисленные победы наших атлетов на крупнейших мировых первенствах вызывают чувство гордости за Беларусь и способствуют патриотическому воспитанию молодежи. В этом заслуга тысяч специалистов, которые приумножают славные традиции отечественного спорта и массового физкультурного движения. Александр Лукашенко выразил благодарность работникам и ветеранам отрасли за профессионализм и преданность делу. И пожелал бодрости духа, мира, добра и новых достижений. Очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся на белорусско-украинской границе. Каждая сторона передала по 205 человек, об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь-1». Обмен прошел в рамках договоренности между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Военнослужащие уже находятся на пути домой. Кроме того, стороны обменялись телами погибших. Во время эфира военнопленные рассказали, что до последнего не верили в возможность возвращения домой. Только на территории Беларуси осознали, что это действительно происходит. На территории республики военнопленные смогли позвонить своим родным, а также прошли медицинский осмотр. Им была оказана первая необходимая медицинская помощь.
0: Новости спорта.
1: Футболисты Минского «Динамо» и Борисовского «Батэ» встретятся в финальном поединке 35-го розыгрыша Кубка Беларуси. Решающий матч состоится сегодня на поле Национального футбольного стадиона в Минске. Начало игры в 15:30. Прямая трансляция будет вестись на телеканале «Беларусь-5». «Белта» отмечает, в полуфинале «Динамовцы» дважды переиграли действующего чемпиона Беларуси МЛ «Витебск». Борисовчане оказались сильнее мозырской «Славии». В активе футболистов «Батэ» 5 побед в кубковых турнирах, у минских «Динамовцев» 3 трофея. В последний раз борисовская команда выиграла Кубок страны в 2021 году, «Динамовцы» в 2003. При этом за все время проведения кубковых турниров эти команды еще ни разу не пересекались в финале.
0: Новости региона.
1: В Харбине продолжается визит делегации Витебской области. Как сообщила газета «Витбичи», сегодня, во второй день посещения административного центра провинции Хэлунцзян, основное внимание уделено изучению промышленного потенциала китайского города. И в завершение напомним, сегодня Витебск официально примет статус столицы открытого мотосезона «Предвинья». Масштабное событие объединит более 1500 байкеров не только из Витебской области, но и гостей из Российской Федерации. Торжественный мотопробег в этом году приурочен к знаковой дате Дню флага, герба и гимна Республики Беларусь. На 13 часов запланирован официальный старт. Основная праздничная локация развернется на площади Победы. Показательные выступления профессионалов начнутся в 14:30. Кроме того, будет представлена мотовыставка, на которой можно будет увидеть современные модели техники и актуальные новинки экипировки. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – дни выгодных покупок.
3: С 13 по 17 мая в магазинах «Веста» шоколад «Макс Фан» 140 граммов, 4 рубля 95 копеек, мороженое 20 копеек, малина 75 граммов, 1 рубль 25 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем местами по западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 18-23, в Витебске 20-22 градуса выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства.

0: Банковской 130/1 Евроу. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Останови!

0: Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: С 14 по 17 мая мега-скидки в Гриб. Картофель ранний 3,99 за килограмм. Капуста пекинская ранняя 2,99 за килограмм. Яблоко Red Chief 2,99 за килограмм. Greenmarket.by 375-44-560-60-61.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 70-43. Звони.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
4: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах «Ника» цены стали еще ниже.
2: Вода минеральная «Минская-4» 1 рубль 49 копеек за 1,5 литра. Колбаса «Дмитриевская» 5 рублей 79 копеек за 220 граммов.
3: «Ника» – давайте экономить вместе!
4: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
2: Салю, это Юля из группы Parade of Planets. Слушай наши песни на радио Витебск.

встречи в настоящем. Даже 36,6, без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если градусник не врет, то все хорошо.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Национального олимпийского комитета поздравил работников физической культуры и спорта с профессиональным праздником. Минобороны Беларуси показала военным атташе объекты на границе. Первый крестный ход о благополучии, мире и взаимопонимании в белорусских семьях проходит в белорусской столице. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На Радио Витебск. Радио Витебск.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.

0: День его дарит до 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: всегда.
1: В магазинах «Ника». Масло подсолнечное урожайное. 3 рубля 90 копеек за 870 миллилитров. Мороженое «Биг Топ» банан-шоколад. 3 рубля 59 копеек за 250 граммов.
2: «Ника». Давайте экономить вместе.
3: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

Витебске 11 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Приграничные объекты на белорусско-польском направлении посетили аккредитованные в республике представители иностранного военно-дипломатического корпуса из 11 стран. Пресс-службе оборонного ведомства республики сообщили, что атташе показали действующий международный автодорожный пункт Брест. Там они смогли ознакомиться с инфраструктурой и техническим оснащением. Также делегации продемонстрировали пешеходный пропускной пункт Переров в Беловежской пуще, работа которого приостановлена из-за позиции польской стороны. Ведомство подчеркнули, во время визита военные представители смогли убедиться в миролюбивом характере Беларуси и отсутствии скрытой военной деятельности у границы. Как уточнили в Минобороны, военные атташе отметили готовность Беларуси к конструктивному диалогу. Первый крестный ход о благополучии, мире и взаимопонимании в белорусских семьях проходит. В белорусской столице он начался от Минского храма Покрова Пресвятой Богородицы и завершится у Свято-Духова Кафедрального Собора. По данным информагентства «Спутника Беларусь», сегодня в Минской городской ратуше пройдет семейный фестиваль. Центральная площадка Верхнего города станет открытым пространством для различных культурных программ, проведения интересного досуга и общения. В Беларуси с 1 мая по 1 июня под патронатом Белорусской Православной Церкви проходит ежегодный республиканский форум «Семья. Сегодня, завтра и всегда». С 2026 года форум официально включен в государственную программу развития демографического потенциала.
1: Новости спорта.
2: Президент Национального олимпийского комитета поздравил работников физической культуры и спорта с профессиональным праздником. В своем поздравлении Виктор Лукашенко отметил, что спорт – это не только рекорды и медали, но и здоровье нации, силы духа и стремление к совершенству. И обратил внимание на растущую популярность здорового образа жизни. Глава комитета сообщил, что сегодня наша страна полноправно возвращается на международную спортивную арену. Это открывает огромные возможности для наших атлетов и команд, дарит им новые цели и перспективы, дополнительную мотивацию и источник сил. Болельщикам новые эмоции от долгожданных ярких побед под родным флагом и с гимном страны. Виктор Лукашенко поблагодарил спортсменов за работу и пожелал, чтобы дело жизни приносило удовольствие и радость, а каждый новый старт становился еще одним шагом в развитии отечественного спорта. Международная федерация конного спорта полностью восстановила в правах белорусскую сборную. Пресс-служба Белорусской федерации конного спорта сообщила о возвращении отечественных наездников на международный турнир, где они снова смогут выступать под государственным флагом и с национальной символикой. Данное постановление начнет действовать с 20 мая, сообщил телеканал ОНТ. Ранее организация также сняла вето на проведение международных соревнований на белорусской территории, благодаря чему в эти дни Ратунка уже принимает турнир по конному троеборью. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем местами по западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 18-23. В Витебске 20-22 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе 77, корпус 2.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
0: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Сок сочный томат 3 рубля 19 копеек за 1 литр.
2: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
4: Всем привет, это Борзан. Слушайте мои треки на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: С 14 по 17 мая мега скидки в Грин. Свинина тазобедренная 12,99 за килограмм. Фарш из свинины и индейки местное известное 15,99 за килограмм. Филе цыпленка 11,99 за килограмм. Greenmarket.by 375-44-560-60-61.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно попробовать.

0: skidak.by.
1: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.by и по номеру 7176.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай свое.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Джерард Батлер все еще на хорошем счету у кинопродюсеров, готовых вложиться в недешевый экшн-триллер с участием актера. Продюсеры серии «Джон Уик» и «Thunder Road» запускают в производство фильм с бюджетом 70-80 миллионов долларов, в котором Батлер сыграет снайпера, получающего по радио анонимную угрозу. Герою предстоит, не теряя ни секунды, ринуться спасать свою семью и 70 тысяч фанатов на крупнейшем спортивном событии в мире – чемпионате мира по футболу. Сценарий написал Аарон Бенджамин, вдохновленный историей настоящих оперативников. Съемки запланированы на начало 2027 года. Сейчас идут поиски правильного режиссера. Отмечу, у Батлера за плечами несколько боевых франчайзов: «Падение Олимпа», «Гренландия» и «Охота на воров». Еще он недавно сыграл в экранизации анимационного фильма «Как приручить дракона» и собирается вернуться в сиквеле.
1: За кадром.
0: Коготок Джеймса Марсдена увяз в стриминге Apple TV. Не успел актер сыграть злодея во втором сезоне драматического сериала «Друзья и соседи», как уже настала пора сниматься в следующем проекте. Марсден спродюсирует и исполнит центральную роль в многосерийном боевике «Отрицание». Сериал создали Арт Маркем и Мэтт Холлоуэй, сценаристы «Железного человека», «Анчартед» и «Крейвена охотника». Центральный персонаж повествования – легендарный агент ЦРУ Брэд Гриффин, которого подозрительно быстро увольняют со службы в самый разгар сложной охоты на постоянно скользающего наемного убийцу, виновного в смерти коллеги главного героя. Опозоренный и изгнанный из разведсообщества, Брэд готов прибегнуть к любым средствам, чтобы лично поймать наемника и получить 15 миллионов долларов государственной награды за задержание злодея. Ну а в полнометражном кино Марсден вернется в конце года к образу мутанта-циклопа в фильме «Мстители. Доктор Дум».
1: Длинный дубль.
0: Предстоящий четвертый сезон сериала «Ричард» не станет последним для шоу. Стриминговый сервис Prime Video заранее продлил на пятый сезон один из самых популярных своих проектов. К слову, у четвертого сезона «Ричарда» пока нет дат премьеры, но он уже отснят. Сериал основан на серии романов писателя Ли Чайлда про бывшего военного полицейского Джека Ричера. Главного героя в экранизации играет Алан Ричсон. Третий сезон «Ричарда» дебютировал зимой 2025-го и показал лучший старт на Prime Video со времен выхода «Фоллаута» весной 24-го. В каждом из трех выпущенных сезонов по 8 эпизодов. Кроме основного шоу, в работе также остается спин-офф, посвященный Фрэнсис Нигли в исполнении Марии Стен. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро на радио «Витебск».

0: Весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло подсолнечное урожайное. 3 рубля 90 копеек за 870 миллилитров. Мороженое Биг Топ. Банан-шоколад. 3 рубля 59 копеек за 250 граммов.
3: Ника. Давайте экономить вместе.
4: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
6: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

искать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Реклама на радио Витебск.
1: С 14 по 17 мая мега скидки в Грин. Сыр полутвердый 13,99 за килограмм. Яйца куриные S1 всего 2,99. Бумага туалетная Зева Делюкс 6,99 за 8 рулонов. Greenmarket.by 375-44-560-60-61.

0: 2029 года.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
3: В магазинах Ника. Масло сливочное «Здравушка» 72,5% жирности, 3 рубля 39 копеек за 180 граммов. Мороженое «Юбки» пломбир на сливках в вафельном стаканчике, 1 рубль 29 копеек за 75 граммов.
4: Ника, давайте экономить вместе.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. За прошедшие сутки в милицию поступило более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников и бдительности граждан, подавляющее большинство преступлений предотвращено, зарегистрировано 84. Также в МВД заблокировали 59 фишинговых интернет-ресурсов. Это поддельные торговые площадки, банки или сервисы, неотличимые от настоящих. Оперативниками задержаны двое курьеров, работавших на аферистов. Один из них – иностранец.
0: Экономика.
1: Мешочную крафт-бумагу начнут выпускать на комбинате в Беларуси. Проект реализует по поручению Александра Лукашенко. Он растет объемы высококачественной продукции собственной целлюлозы. Готовящиеся расширение линейки продукции глубокой переработки древесины является частью долгосрочной инвестиционной программы предприятия. Ассортимент расширит, укрепят позиции на внутреннем и международном рынках, отмечает телекомпания «Мир-24». Напомним, ранее стало известно, что на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате появился новый цех по производству мешочной крафт-бумаги. Готовность объекта к запуску на этой неделе оценил премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Комбинат является крупнейшим предприятием Беларуси. Продукцию получают Россия, Китай, Венгрия, Турция, Узбекистан, Иран и другие страны.
0: Новости спорта.
1: Традиционная акция «Ночь в Олимпийском музее» собрала в Национальном олимпийском комитете более 300 человек. Посетители погрузились в атмосферу побед, достижений и богатой истории белорусского спорта. Во время экскурсии гости могли не только рассмотреть редкие предметы, но и прикоснуться к некоторым из них. Для детей были организованы интерактивные спортивные конкурсы. Традиционно к акции присоединились все известные белорусские атлеты. В зале «Олимпийская слава» с гостями встретились легкоатлетка Юлия Нестеренко, футболист Александр Глеб, биатлонист Антон Смольский, Дмитрий Лазов, Азовский и Степан Данилов, а также хоккеисты Егор Бориков и Вадим Мороз, сообщило белорусское телеграфное агентство.
0: В мире.
1: Наука дала конкретный ответ, сколько спать, чтобы медленнее стареть. Команда ученых из Колумбийского университета проанализировала данные полумиллиона взрослых из проекта UK Biobank. Главный вывод – от 6 до 8 часов сна в сутки связан с наименьшим риском ранней смерти и возрастных заболеваний. Спишь меньше – старение ускоряется, спишь больше – тоже. Таким образом, зависимость имеет форму буквы U, где дно кривое, золотая середина. Исследователи использовали 23 биологических часов старения, охватывающих 17 органов. Часы строились на уровнях белков, метаболитов и данных медицинской визуализации. И оказалось, что разные органы предпочитают разное количество сна. Для сердца оптимум ближе к 6 часам, для мозга к 8. Причем у мужчин и женщин эти показатели иногда расходились. Еще одним результатом стало то, что генетика почти не влияет на нарушение сна. Сон больше зависит от среды, а значит, на него реально повлиять. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Веста. Дни выгодных покупок.
3: С 13 по 17 мая в магазинах Веста. Шоколад Макс Фан 140 граммов. 4 рубля 95 копеек. Мороженое 20 копеек. Малина 75 граммов. 1 рубль 25 копеек. Веста. Приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами по западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 18-23, в Витебске 20-22 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебским облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах «Ника» цены стали еще ниже.
2: Вода минеральная «Минская-4» 1 рубль 49 копеек за 1,5 литра. Колбаса «Дмитриевская» 5 рублей 79 копеек за 220 граммов.
3: «Ника» – давайте экономить вместе!
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: себя всегда.
1: В магазинах «Ника». Масло сливочное «Здравушка» 72,5% жирности. 3 рубля 39 копеек за 180 граммов. Мороженое «Юбки» пломбир на сливках в вафельном стаканчике. 1 рубль 29 копеек за 75 граммов.
2: «Ника». Давайте экономить вместе.
3: «Ами». Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Остановись!

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Руководство Витебской области поздравило работников физической культуры и спорта с профессиональным праздником. Учреждения образования Витебщины продолжают подготовку к проведению централизованного экзамена и централизованного тестирования. Сегодня Витебск официально примет статус столицы открытого мотосезона «Предвинья». Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Осенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: С 14 по 17 мая мега скидки в Глин. Креветки королевские Вичи 19,99 за килограмм. Форель радужная, мороженое 23,99 за килограмм. Форель слабосоленая, местная известная 11,99 за 200 грамм. Greenmarket.by 375-44-560-60-61.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043. Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: На новые шины для вашей машины. На отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится. Большие возможности.
3: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
4: Белагропромбанк. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Руководство Витебской области поздравило работников физической культуры и спорта с профессиональным праздником. Председатель Витебского облсполкома и председатель областного совета депутатов в обращении отметили, что занятия физической культурой помогают укрепить здоровье, закаляют характер и учат преодолевать трудности. Являются важным фактором воспитания молодого поколения. Спортсмены Витебской области прославляют регион и страну на международных аренах, добиваясь высоких результатов. В прыжках на батуте, греко-римской борьбе, тэквондо, карате, шашках, пулевой стрельбе и многих других дисциплинах. Отдельная благодарность в обращении была выражена тренерам, чья самоотверженная работа и профессионализм являются фундаментом успехов наших спортсменов. Александр Рогожник и Дмитрий Демидов пожелали неиссякаемой энергии и новых достижений. Учреждение образования Витебщины продолжает подготовку к проведению централизованного экзамена и централизованного тестирования. В этом году в области проведение этих мероприятий предусмотрено в 26 пунктах. Из них в Витебске, в Государственном технологическом университете и Госуниверситете имени Машерова, в Полоцке, в Университете имени Ефросинии Полоцкой, а также в 5 колледжах и 14 школах. Централизованный экзамен и централизованное тестирование состоится 26 мая по предмету на выбор, 29 числа по русскому и белорусскому языкам. Для выпускников 11 классов и выпускников прошлых лет 2 и 5 июня по предмету на выбор для всех абитуриентов. Как и в предыдущие годы, в целях выявления возможных нарушений законодательства, контроль за всей вступительной кампанией осуществляется Государственной комиссией и Витебской областной комиссией, которые в этом году начали работу заранее, еще на этапе региональных университетских олимпиад. В Витебской области стартовала профилактическая акция «Безопасные каникулы». Главная цель – предупредить чрезвычайные ситуации с участием детей. Спасатели обратят особое внимание на темы детских шалостей с огнем, предупреждение пожаров, несчастных случаев на водоемах и тему обучения правильным действиям в экстренных ситуациях. Тематические игры, викторины, обучающие площадки и встречи со спасателями запланированы на период с 15 мая по 31 августа. Мероприятия пройдут в учреждениях образования, пришкольных и оздоровительных лагерях, местах массового отдыха детей и взрослых. Витебск официально стал столицей открытого мотосезона «Предвинья». Масштабное событие объединило более 1500 байкеров не только из Витебской области, но и гостей из Российской Федерации. Торжественный мотопробег в этом году приурочен к знаковой дате – Дню флага, герба и гимна Республики Беларусь. Старт проходит в эти минуты на Бешенковичском шоссе. Участники в колонне проедут по главным улицам областного центра до Площади Победы, где состоится построение мотоциклов и общий флешмоб «Споем гимн вместе». Кроме этого, участники мероприятия возложат цветы к мемориальному комплексу в честь советских воинов, освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. Также здесь пройдет показательное выступление мотошколы «Автоакадемия». Будут организованы выставка современных мотоциклов и экипировки, викторины по правилам дорожного движения и конкурс детского рисунка «Мой мотоцикл». Кульминацией дня станет акция «Мотосемья». Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами по западной половине кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 18-23, в Витебске 20-22 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на Радио Витебск.

0: реклама.
1: Встречайте электромобили BYD в Витебске. Символ технологий, инноваций и стиля. BYD – это не просто автомобиль. Это ваш личный комфорт, тишина в салоне и мгновенный разгон. Экономьте на каждом километре пути и получайте максимум удовольствия от вождения. В автосалоне Витебск Автосити вас ждут современные модели BYD с выгодными условиями покупки, гарантией и сервисным обслуживанием. Сделайте шаг в будущее уже сегодня. Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Витебске по телефону +375 29 708 10 10. BYD. Энергия вашего успеха.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Просто иди в оконный остров.
4: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66, сайт оконныйостров.бай.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон. 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Сок сочный томат. 3 рубля 19 копеек за 1 литр.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Центр Интериум. Витебск. Фрунзе 77, корпус 2.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: себя всегда.
1: В магазинах «Ника». Масло подсолнечное урожайное. 3 рубля 90 копеек за 870 миллилитров. Мороженое «Биг Топ» банан-шоколад. 3 рубля 59 копеек за 250 граммов.
2: «Ника». Давайте экономить вместе.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
5: Радио Витебск. Слушай свое.
6: Салют, это Юля из группы Parade of Planets. Слушай наши песни на Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Госавтоинспекция усилила контроль на выходных. Всемирная федерация стрельбы из лука объявила о полном восстановлении прав белорусских спортсменов. В Минспорта заявили о том, что белорусы массово выполняют нормативы физкультурного комплекса. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло сливочное «Здравушка» 72,5% жирности, 3 рубля 39 копеек за 180 граммов. Мороженое «Юбки» пломбир на сливках в вафельном стаканчике, 1 рубль 29 копеек за 75 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 70.

0: проспект Строителей, 15. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
4: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
5: Белагропромбанк. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Включи настроение.

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. Госавтоинспекция уделит особое внимание предупреждению дорожно-транспортных происшествий на выходных. Отмечается, что инспекторы проведут профилактические отработки населенных пунктов и автодорог, чтобы пресечь грубые нарушения правил дорожного движения. Также будет усилен контроль в местах массового отдыха граждан около объектов торговли и развлечений, которые работают круглосуточно. В приоритете современное пресечение фактов нетрезвого вождения и управления без прав. Кроме того, особое внимание уделено велосипедистам и людям на средствах персональной мобильности.
0: Новости спорта.
1: Всемирная федерация стрельбы из лука объявила о полном восстановлении прав белорусских спортсменов, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета. На основании рекомендаций МОК и в интересах атлетов федерация приняла решение снять все ограничения на участие наших спортсменов и команд в своих турнирах. На соревнованиях под эгидой WAEB лучники из нашей страны будут выступать с национальной символикой. Ранее о полном восстановлении прав атлетов из Беларуси объявили Международный союз современного пятиборья, Всемирная бокс актерская организация, Международная федерация волейбола, Объединенный мир борьбы и Международная федерация конного спорта. Белорусы массово выполняют нормативы физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта. Ведомстве отметили, что сдача нормативов – это уникальная возможность проверить свою физическую подготовку и стать частью большого спортивного движения. Спортивные площадки и стадионы сегодня заполнены участниками, готовыми продемонстрировать свои достижения в различных дисциплинах – от бега и прыжков до силовых упражнений. Самым популярным видом активного отдыха в Беларуси являются сплавы на полиэтиленовых байдарках. Об этом сообщил глава Республиканского союза туриндустрии в эфире телеканала ОНТ. По его словам, велосипедные прогулки находятся на втором месте. Филипп Гулай отметил, что активный туризм в стране востребован, однако есть вопросы с доступностью инфраструктуры и наличием инвентаря. При этом было обращено внимание на то, что с развитием инфраструктуры, троп, пляжей, причалов и оборудованных стоянок данные виды туризма могут комбинироваться и развиваться с еще большей интенсивностью. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 13 по 17 мая в магазинах «Веста» шоколад «Макс Фан» 140 граммов, 4 рубля 95 копеек, мороженое 20 копеек, малина 75 граммов, 1 рубль 25 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем местами по западной половине кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха плюс 18-23. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 46%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью и утром местами по западной половине кратковременные дожди и, возможно, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11, днем плюс 21-26. В Витебске ожидается 22-24 градуса выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама. Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
2: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
3: Белагропромбанк. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
5: В магазинах Ника. Масло подсолнечное урожайное. 3 рубля 90 копеек за 870 миллилитров. Мороженое Биг Топ. Банан-шоколад. 3 рубля 59 копеек за 250 граммов.
6: Ника. Давайте экономить вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.
4: Я пропал.

0: Настоящий хит на радио Витебск.
1: I am paid to exist.

0: Витебск, Фрунзе 77, корпус 2.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Кабай.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В Министерстве иностранных дел назвали приоритетом Беларуси стать полноправным членом БРИКС. Украинские военные нанесли удары беспилотникам по территории Запорожской атомной электростанции Росатома. 6 зубров из Беловежской пущи привезли в Башкортостан. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах «Ника» цены стали еще ниже.
2: Вода минеральная «Минская-4» 1 рубль 49 копеек за 1,5 литра. Колбаса «Дмитриевская» 5 рублей 79 копеек за 220 граммов.
3: «Ника» – давайте экономить вместе! Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.

0: Фрунзе 77, корпус 2.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60.
3: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Вступление в БРИКС в качестве полноправного члена является приоритетом Беларуси. Об этом заявил первый замминистра иностранных дел республики Сергей Лукашевич в интервью индийской газеты Economic Times. В индийской столице Нью-Дели прошло очередное совещание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС. Участие в нем принимала и Беларусь как страна-партнер объединения. Сергей Лукашевич отметил, что Минск готов к всестороннему сотрудничеству в рамках объединения и призывает к активному участию государств партнеров в деятельности группы. Первый замминистра иностранных дел Беларуси также подчеркнул, что в нынешних геополитических условиях объединение остается авторитетной международной платформой. Целью является объединить усилия большой группы стран, известных как глобальный юг или глобальное большинство, содействовать подлинной многополярности и равенству в международных отношениях. Украинские военные нанесли удар беспилотником по территории Запорожской атомной электростанции «Росатома». Информагентство «Спутник Беларусь» со ссылкой на пресс-службу АЭС сообщило, беспилотный летательный аппарат упал вблизи энергоблоков станции. При падении дрон не сдетонировал. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений на станции нет. В настоящее время на месте работают специалисты, которые обследуют территорию и выясняют все обстоятельства произошедшего. Сам факт атаки на Запорожскую АЭС, которая является крупнейшим действующим атомным объектом Европы, на станции назвали беспрецедентом. 6 зубров из национального парка Беловежская пуща привезли в природный парк Мурадымовское ущелье в Кугарчинском районе Республики Башкортостан. Там рассказали, что животные преодолели почти 3000 километров, а дорога заняла около 3 суток. Охотоведы национального парка Беловежская пуща отмечают, что специалисты регулярно останавливались во время пути, поили, подкармливали зубров, чтобы они чувствовали себя хорошо. Все животные добрались без проблем. Для Башкортостана отобрали взрослого самца и 5 самок. Ожидается, что 2 из них в ближайшее время принесут потомство. Проект по восстановлению популяции беловежских зубров реализуется в регионе с 2023 года. Тогда в Башкортостан доставили 18 животных из Беловежской пущи, которые успешно адаптировались и уже дали потомство. Так, в Российской Республике уже появились на свет 8 зубрят. Исследователи назвали самую важную для привлекательности лица часть. Исследователи из Северо-Западного университета в Чикаго показали добровольцам фотографии людей разных расовых и этнических групп. И с помощью айтрекинга, технологии отслеживания взгляда, выяснили, на какие черты лица смотрят дольше. Затем участников спросили о впечатлениях и сравнили ответы с движением глаз. Оказалось, что на нос, который считали непривлекательным, смотрели дольше и чаще к нему возвращались. В таких случаях люди внимательнее разглядывали и рот. Если же нос казался привлекательным, взгляд чаще смещался к глазам и задерживался на них дольше. Не подтвердились и классические эталоны красоты. Строгие пропорции и углы носа не оказались надежным признаком привлекательности. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность ночью и утром. Местами по западной половине кратковременные дожди, возможны грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11. Завтра днем по региону до плюс 26. В Витебске днем плюс 22-24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон. 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Сок сочный томат. 3 рубля 19 копеек за 1 литр.
3: Ника. Давайте экономить вместе.

0: проспект Строителей, 15. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
4: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
6: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. За прошедшие сутки в милицию поступило более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Всемирная федерация стрельбы из лука объявила о полном восстановлении прав белорусских спортсменов. Госавтоинспекция уделит особое внимание предупреждению дорожно-транспортных происшествий и на выходных. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил.

Час по-русски на радио Витебск.

Час по-русски. Глаза в глаза, считай.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло сливочное «Здравушка» 72,5% жирности, 3 рубля 39 копеек за 180 граммов. Мороженое «Юбки» пломбир на сливках в вафельном стаканчике 1 рубль 29 копеек за 75 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на Радио Витебск.
5: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

0: Сейчас по-русски.
1: Привет, Витебск, это Акмаль
2: и Джелагония. Представляем вам нашу совместную песню «Пожар».
1: Она о глубоких чувствах и испепеляющей любви. Слушайте наш трек
2: на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках. Остановись!

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе 77, корпус 2.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. На Радио Витебск. Час по-русски.
4: Привет, Радио Витебск. Мы группа «Добро». Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку.

0: в Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. За прошедшие сутки в милицию поступило более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников и бдительности граждан, подавляющее большинство преступлений предотвращено, зарегистрировано 84. Также в МВД заблокировали 59 фишинговых интернет-ресурсов. Это поддельные торговые площадки, банки или сервисы, неотличимые от настоящих. Оперативниками задержаны двое курьеров, работавших на аферистов. Один из них иностранец. Легковушка опрокинулась на крышу в Столинском районе. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет, сообщили в ГАИ Брестской области. Авария произошла в пятницу вечером. Автомобиль, за рулем которого был 32-летний водитель, ехал по автодороге в сторону деревни Оздамичи. На 11-м километре этой дороги при закруглении вправо из-за небезопасной скорости он не справился с управлением, съехал влево и по ходу движения в кювет, после чего машина прокинулась. Водитель скрылся с места происшествия. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Однако в автомобиле он был не один. С ним ехали 3 пассажира. Их доставили в больницу для оценки состояния здоровья. Госавтоинспекции напомнили, при совершении дорожно-транспортного происшествия водитель обязан оставаться на месте, оказать помощь пострадавшему. При этом запрещено перемещать транспортные средства и предметы, которые имеют отношение к случившемуся. Также необходимо сообщить о произошедшем в милицию и скорую помощь.
0: Новости спорта.
1: Всемирная федерация стрельбы из лука объявила о полном восстановлении прав белорусских спортсменов, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета. На основании рекомендаций МОК и в интересах атлетов федерация приняла решение снять все ограничения на участие наших спортсменов и команд в своих турнирах. На соревнованиях под эгидой WAEB лучники из нашей страны будут выступать с национальной символикой. Ранее о полном восстановлении прав атлетов из Беларуси объявили Международный союз современного пятиборья, Всемирная боксерская организация, Международная федерация волейбола, Объединенный мир борьбы и Международная федерация конного спорта.
0: В мире.
1: Ученые из Национального института глаза США обнаружили, что глюкоза в сетчатке нужна не только как источник энергии. Продукты ее переработки помогают включать гены, без которых фоторецепторы, светочувствительные клетки глаза, не могут работать нормально. Команда исследователей показала, ключевую роль играет лактат, вещество, которое образуется при расщеплении глюкозы. Он оставляет на белках, упаковывающих ДНК, особые химические метки. Эти метки помогают активировать гены, отвечающие за восприятие света и здоровье клеток сетчатки. В опытах на мышах связь оказалась прямой. Больше глюкозы, больше лактата и нужных меток. Если расщепление сахара блокировали, метки исчезали, а важные для зрения гены замолкали. Авторы считают, что это может объяснить, почему при старении и диабете страдает сетчатка. Проблема может быть не только в нехватке энергии, но и в сбое генетической программы клеток. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Веста – невыгодных покупок!
3: С 13 по 17 мая в магазинах «Веста» шоколад «Макс Фан» 140 граммов, 4 рубля 95 копеек, мороженое 20 копеек, малина 75 граммов, 1 рубль 25 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Ночью и утром местами по западной половине кратковременные дожди и возможны грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11. Днем плюс 21-25. В Витебске ожидается до 22-24 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства.

0: 1 Еврау. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
2: Вода минеральная Минская 4, 1 рубль 49 копеек за 1,5 литра. Колбаса Дмитриевская 5 рублей 79 копеек за 220 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе!
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Джерард Батлер все еще на хорошем счету у кинопродюсеров, готовых вложиться в недешевый экшн-триллер с участием актера. Продюсеры серии «Джон Уик» и «Thunder Road» запускают в производство фильм с бюджетом 70-80 миллионов долларов, в котором Батлер сыграет снайпера, получающего по радио анонимную угрозу. Герою предстоит, не теряя ни секунды, ринуться спасать свою семью и 70 тысяч фанатов на крупнейшем спортивном событии в мире – чемпионате мира по футболу. Сценарий написал Аарон Бенджамин, вдохновленный историей настоящих оперативников. Съемки запланированы на начало 2027 года. Сейчас идут поиски правильного режиссера. Отмечу, у Батлера за плечами несколько боевых франчайзов: «Падение Олимпа», «Гренландия» и «Охота на воров». Еще он недавно сыграл в экранизации анимационного фильма «Как приручить дракона» и собирается вернуться в сиквеле.
1: За кадром.
0: Коготок Джеймса Марсдена увяз в стриминге Apple TV. Не успел актер сыграть злодея во втором сезоне драматического сериала «Друзья и соседи», как уже настала пора сниматься в следующем проекте. Марсден спродюсирует и исполнит центральную роль в многосерийном боевике «Отрицание». Сериал создали Арт Маркем и Мэтт Холлоуэй, сценаристы «Железного человека», «Анчартед» и «Крейвена охотника». Центральный персонаж повествования – легендарный агент ЦРУ Брэд Гриффин, которого подозрительно быстро увольняют со службы в самый разгар сложной охоты на постоянно скользающего наемного убийцу, виновного в смерти коллеги главного героя. Опозоренный и изгнанный из разведсообщества, Брэд готов прибегнуть к любым средствам, чтобы лично поймать наемника и получить 15 миллионов долларов государственной награды за задержание злодея. Ну а в полнометражном кино Марсден вернется в конце года к образу мутанта Циклопа в фильме «Мстители. Доктор Дум».
1: Длинный дубль.
0: Предстоящий четвертый сезон сериала «Ричард» не станет последним для шоу. Стриминговый сервис Prime Video заранее продлил на пятый сезон один из самых популярных своих проектов. К слову, у четвертого сезона «Ричарда» пока нет дат премьеры, но он уже отснят. Сериал основан на серии романов писателя Ли Чайлда про бывшего военного полицейского Джека Ричера. Главного героя в экранизации играет Алан Ричсон. Третий сезон «Ричарда» дебютировал зимой 2025-го и показал лучший старт на Prime Video со времен выхода «Fallout» весной 24-го. В каждом из трех выпущенных сезонов по 8 эпизодов. Кроме основного шоу, в работе также остается спин-офф, посвященный Фрэнсис Нигли в исполнении Марии Стен. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло сливочное «Здравушка» 72,5% жирности, 3 рубля 39 копеек за 180 граммов. Мороженое «Юбки» пломбир на сливках в вафельном стаканчике, 1 рубль 29 копеек за 75 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

Витебске 17 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Ночью и утром местами по западной половине кратковременные дожди и, возможно, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11. Завтра днем по региону плюс 21-26. В Витебске ожидается 22-24 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Спорт
3: FM. Категория 12+.
4: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте вместе разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только за всю неделю, а также разберемся с предстоящими событиями столь насыщенного спортивного мира. Присаживайся поудобнее, делай динамики громче. 60 минут в нашем распоряжении. Конечно, не забудем и о музыкальных паузах.
1: Спорт FM. Какой счет?
4: Коротко подведем итог о прошлой неделе. Арсенал Микеля Артеты сделал огромный шаг к чемпионству. Они выиграли один из ключевых матчей концовки сезона. И теперь для золотых медалей им достаточно набрать всего 6 очков. Заодно канониры помогли Тоттенхэму остаться в АПЛ. А вот Челси почти попрощался с Еврокубками. От седьмого места уже 4 очка отставания. Грустно для синих. Барселона впервые в истории оформила чемпионство в классика. Это их второй трофей в 2026 году. Атлетико опять оступился, проиграв Сельте, а Бетис взял важное очко в борьбе за Лигу чемпионов. Милан Аллегри неожиданно отлетел от Аталанты и теперь рискует выпасть из зоны Лиги чемпионов. Держаться только за счет разницы мячей, Ювентус тем временем заскочил в топ-3, но расслабляться еще очень рано. Бавария после вылета из Лиги чемпионов еле-еле выцарапала победу над Вольсбургом 1-0, хотя соперник создал 3xG. А вот настоящее историческое событие. Мари-Луиза Эта стала первой женщиной-тренером, которая выиграла матч в топ-5 европейских лигах. Ее Унион обыграл Майнц 3-1. Респект. Во Франции ПСЖ обыграл Брест 1-0 и уже почти чемпион. Им достаточно набрать одно очко за два оставшихся тура. Лучшие игроки недели — это Жереми Доку, 6 обводок и гол, Максим Де Кёйпер, 2 ассиста плюс сухарь, вратарь Сенне Леменс и молодой Арион Ибрагимович. В плей-офф NBA тоже все интересно. Он набирает обороты, и уже появились первые сенсации и уверенные проходы. Нью-Йорк Никс просто разнесли Филадельфию 4-0 и вышли в финал Восточной конференции второй год подряд. Это уже выглядит как новая сила Востока. Оклахома Сити Тандер тоже не церемонилась. Уверенно вынесли Лос-Анджелес Лейкерс 4-0 и вышли в финал Запада. Шай, Гилджис Александр и компания сейчас выглядят главной силой лиги. В других сериях пока упорная борьба. Пистон и Кавальер играют 2-2. Шпоры и Тимбервульфс тоже 2-2. Виктор Вембаньяна и компания показывают, что готовы биться до конца. В плей-офф Кубка Стэнли тоже горячо. Каролина Харрикейнс полностью смели Филадельфию Флайерс 4-0 и вышли в финал Восточной конференции. Очень уверенная игра от фаворита. В других сериях идет настоящая рубка. Монреаль Канадис ведут у Баффало Сабрис 2-1 на данный момент. Есть очень упорные противостояния и в Западной конференции. Общий тренд недели – фавориты, особенно Тандер и Харрикейнс, пока доминируют, но несколько серий висят на волоске и могут подарить нам красивые камбэки. Неделя была богатой на события и исторические моменты.
1: Спорт FM. Радио Витебск.

0: После UFC 328 обновили главный рейтинг UFC Pound for Pound, и там сразу несколько интересных движений. Главное, Хамзат Чимаев свалился на 10 место. Для человека, которого все называют «борз» и считают одним из самых страшных бойцов планеты, это довольно чувствительный удар по самолюбию. Зато Шон Стрикленд забрался на 7-ю строчку. Мужик продолжает всех удивлять своей неубиваемостью и характером. Ян Блахович поднялся на 5-е место. Поляк явно в хорошей форме. В наилегчайшем весе Магомед Уланбеков теперь занимает 13-ю позицию. А в среднем весе расклад такой. Чимаев все еще держит первое место, следом идет DDP, а Имамов опустился на 3-е. Короче, рейтинг P4P снова перетряхнули. Кто-то падает, кто-то лезет вверх. Хамзат, конечно, может сказать «мне пофиг», но 10-е место для такого зверя — это все-таки заметно. Следим дальше, кто будет крапкаться обратно. А вы как считаете, Чимаев заслуженно опустился или это просто судейские качели? Политика и футбол снова крепко переплелись. Иран выдвинул серьезные условия, чтобы его сборная поехала на чемпионат мира 2026 в США, Канаду и Мексику. Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил: «Мы примем участие, но не откажемся от своих убеждений, культуры и взглядов». Чего же они требуют? Гарантированной выдачи виз всем членам делегации, уважительного отношения к иранскому флагу и гимну, высокого уровня безопасности в аэропортах, отелях и по дороге на стадионы. Особенно Тадж подчеркнул, что визы должны получить даже те игроки и сотрудники, которые служили в корпусе стражей Исламской революции. Госсекретарь США Марко Рубио ответил довольно дипломатично. Иранских футболистов встретит радушно, но сразу добавил важную оговорку. Некоторым членам делегации с тесными связями с корпусом стражей могут отказать во въезде. Ситуация пока висит в воздухе. С одной стороны, Иран хочет участвовать. С другой, политические противоречия между Ираном и США никуда не делись, и это создает дополнительные сложности для ФИФА. Остается только гадать, увидим ли мы иранскую сборную на полях США в 26-м году или политика в очередной раз вмешается в спорт. А вы как считаете, должны ли политические вопросы влиять на участие команд в чемпионате мира? Вот это я понимаю, красивая история с возвращением. Серхио Рамос купил Севилью, тот самый клуб, в котором он начинал свою великую карьеру. Фабрицио Романо уже подтвердил, сделка завершена. В процессе активно участвовал старший брат и агент Серхио Рене Рамос. Представляете, в 10 лет маленький Серхио пришел в Академию Севильи, прошел все ступеньки, дебютировал за первую команду, а потом ушел в Реал и стал легендой. А теперь, спустя годы, он вернулся уже в качестве хозяина клуба. Севилья сейчас в очень непростом положении, борется за выживание в Ла Лиге. Но команда выиграла 2 последних матча и немного поднялась в таблице. Видимо, сам факт, что Рамос теперь у руля, уже дает определенный эмоциональный подъем. Для Серхио это не просто бизнес, это возвращение домой. Мальчик, который когда-то бегал по полям Академии, теперь будет решать судьбу всего клуба. Конечно, многие уже шутят: «Серхио, ты же только что закончил играть, а уже купил клуб. Не торопишься ли?» Но для фанатов Севильи это выглядит очень трогательно. Будем смотреть, как новый владелец будет выводить команду из зоны вылета. История действительно красивая. Рады такому возвращению Рамоса в Севилью? Или считаете, что это слишком смелый шаг?
1: Спорт FM. Наша музыка на радио.

0: FM. Цифра недели.
1: Немного цифр прошедших недель. Хвич Кваратскелия просто разрывает Лигу чемпионов. Он уже набрал 15 очков по гол плюс пас за сезон в ЛЧ. Это новый рекорд клуба. А еще грузин забил в Лиге чемпионов больше, чем все грузины вместе взятые за всю историю. 20 результативных действий с момента прихода в ПСЖ. Это вообще космос. Хвича просто не останавливается. Он стал первым игроком в истории, кто набрал результативные действия в 7 матчах плей-офф подряд. Грузинский волшебник творит историю. А еще ПСЖ 6-й сезон подряд выходит в финал Лиги чемпионов именно в среду. Примета работает. Харри Кейн тоже машина. Он стал вторым игроком после Криштиану Роналду, кто набрал 12 плюс очков по гол плюс пас в 3 сезонах Лиги чемпионов подряд. А еще Кейн первый англичанин, забивший в 6 матчах Лиги чемпионов подряд. А вот Мануэль Нойер выдал антирекорд. Пропустил 5 мячей и не сделал ни одного сейва. Первый такой случай в 21 веке. Бедный Ману. Виктор Дьокериш из Арсенала стал первым шведом в истории, забившим в полуфинале Лиги чемпионов. У него уже больше голов на этой стадии, чем было у Тьерри Анри и Эрлинга Холланда вместе взятых на момент их выступлений. Канониры вернулись в финал Лиги чемпионов впервые с 2006 года. За это время они проиграли всего 2 из последних 24 матчей в турнире, и оба раза как раз ПСЖ. Лондонцы также повторили свой клубный рекорд по победам за сезон – 41 победа. Впервые в истории в финале ЛЧ сыграют английский и французский клубы. Будет явно жарко. Хулиан Альварес разгнался так, что обогнал самого Лионеля Месси. Он быстрее всех латиноамериканцев в истории забил 25 мячей в Лиге чемпионов. Понадобилось на этом всего 41 матч. А вот Унай Эмери вывел команду в полуфинал Еврокубка уже в 7-й раз. Ни одному другому тренеру не удавалось сделать это больше 3 раз. Ну, просто мастер. Эмери продолжает быть королем Еврокубков. С 2014 года он выходил в финал Лиги Европы в 50% случаев, а Астон Вилла сыграет в финале Еврокубка впервые с 1982 года. Старички в деле. В Лиге конференции Исмаил Асар забил Шахтеру на 21 секунде. Это самый быстрый гол в истории молодого турнира. Дебютанты сразу нескольких команд впервые в истории добрались до финалов Еврокубков. Фрайбург, лучший результат которого раньше был 1/8 Лиги Европы. Кристал Пэлас вышел в финал Лиги конференции в первом же сезоне в Еврокубках. А Райо Вальекано во втором сезоне в Еврокубках и сразу в финал ЛК. Вот такая неделя. Кто-то возвращается после 18-летнего перерыва, а кто-то дебютирует в финалах. Еврокубковая весна – это всегда сказка.
0: Спорт FM. Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: FM. Цифра недели.
1: Продолжаем, но уже в рамках чемпионатов. Арсенал установил новый клубный рекорд – 43 победы за сезон. Они обошли легендарную команду Арсена Венгера сезона 2001-2002. Канониры просто летят. А Тоттенхэм наконец-то выиграл 2 матча АПЛ подряд впервые с августа. В последних двух турах шпоры набрали больше очков – 6, чем в предыдущих 14 матчах – всего лишь 5 баллов. Поздравляем, хоть и с опозданием. Доминик Собослай творит историю в Ливерпуле. Он стал первым полузащитником после самого Стивена Джерарда, кто набрал 10+10 по гол плюс пас за сезон во всех турнирах. А Челси пропускает уже в 14 матчах АПЛ подряд. Это антирекорд клуба с 1991 года. Синие сейчас дырявые, как решето. В Испании Венисиус Джуниор в 26-м году забил 16 голов во всех турнирах. Кажется круто, а вот Харри Кейн забил 24, и это только в этом году. Яго Аспас продолжает быть лучшим испанским бомбардиром Ла Лиги с момента своего дебюта в 2012 году. У него уже 171 гол. Ну, просто король Аспас. А Барселона сделала то, чего никогда раньше не было. Выиграла чемпионство в матче классика. В стартовом составе каталонцев вышло сразу 9 испанцев. Это самый испанский Барса против Реала в 21 веке. Жоао Канселу стал первым футболистом в истории, кто выиграл 4 из 5 топ-лиг Европы. Осталась только одна – французская. Парень коллекционирует чемпионство, как другие наклейки. В Италии Интер впервые с 89 года оформил чемпионство в домашнем матче. Представляете, 7 предыдущих «Скудетто» они праздновали на выезде. Теперь, наконец-то, дома, при своих болельщиках. Кома впервые в своей истории вышел в Еврокубке. Сказка для клуба. А Душан Влахович забил на 12-й секунде. Это третий самый быстрый гол в истории серии А. В Германии Бавария набрала 29 очков в матчах, в которых по ходу проигрывала. Это повторение рекорда Бундеслиги, который 26 лет держал Байер. Впервые за всю историю Бундеслиги перед последним туром 3 последние команды имеют ровно одинаковое количество очков. Борьба за выживание будет просто огненная. А во Франции Ницца выдала антирекорд – 60 ударов подряд из штрафной соперника и ни одного гола. Это самая длинная безголевая серия с начала ведения такой статистики в 2006 году. Бедные болельщики клуба. Мезиан Суареш вышел на замену и забил через 5 секунд. Это самый быстрый гол запасного в истории Лиги 1. Вот такая неделя. От исторических достижений до полного хаоса внизу таблицы. Спорт живет и радует. Кто-то бьет рекорды, кто-то антирекорды, а мы продолжаем наслаждаться.
0: Спорт FM. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Во вторник Флорентино Перес провел экстренную пресс-конференцию, и это было, как всегда, ярко и по-пересовски. Главное, он не уходит с поста президента Реала, но неожиданно объявил досрочные выборы. Они должны были пройти только в 2029 году. Сам Перес тоже будет в них участвовать и пригласил всех желающих. Правда, с одним условием – нужно дать финансовые гарантии в 187 миллионов евро. Так что желающих, скорее всего, будет немного. Перес жестко прошелся по журналистам, сказал, что устал от антимадридской повестки и слухов, будто он тяжело болен. «Я руковожу компанией с оборотом в 50 миллиардов евро и 170 тысячами сотрудников. Я пашу как животное», — заявил он. Президент напомнил, что при нем Реал выиграл 37 титулов в футболе и 29 в баскетболе. «Меня не запугать», — добавил он. Отдельно прошелся по делу Негрейры, назвав его крупнейшим коррупционным скандалом в истории футбола, и пообещал, что с этим разберутся. Про недавнюю драку в команде тоже сказал интересно. Драки между молодыми футболистами были всегда. Один ударил, другой ответил, потом они снова друзья. А вот когда-то кто-то сливает информацию в прессу, это гораздо хуже. А на прощание Перес улыбнулся и сказал журналистам: «Надеюсь, я вас больше не увижу». Классический Флорентино, жестко, уверенно и с характером. В Реале же сейчас не просто футбол, а полноценный сериал «Санта-Барбара» в белых футболках. По данным испанских СМИ, еще при Хаби Алонсо в команде начался тихий бунт. Винисиус, Вальверде, Беллингем и Камавинга, судя по всему, устали от жесткой тактики и постоянных видеоразборов. Говорят, они даже притворялись спящими на тактических занятиях. Пока Хаби объяснял, как надо играть, звезды Реала делали вид, что им очень-очень интересно, и внезапно засыпали. Алонсо в итоге не выдержал и выдал легендарную фразу: «Я и не знал, что пришел работать в детский сад». Сейчас команду возглавляет Арбелоа, но спокойствия не прибавилось. По информации Мундо Депортиво, игроки уверены, что Винисиус теперь главный ушастый в раздевалке. Якобы именно он бегает к новому тренеру и докладывает, кто с кем поссорился. То есть из спящего красавца Винни превратился в активного информатора. Отличный карьерный рост. Короче, в Реале сейчас одновременно играют в футбол, в молчанку, и я все расскажу тренеру. Миллионеры, которые могут позволить себе все, кроме нормальной атмосферы в раздевалке. Остается только гадать, то ли это нормальный процесс перестройки, то ли в Реале сейчас самый дорогой детский сад мира. А вы как считаете? Винисиус молодец, что помогает тренеру, или все-таки стукач?
1: Спорт FM. Радио Витебск. Радио для тебя.

0: интересно.
1: Если вы думаете, что в спорте уже не бывает настоящих сказок, посмотрите на Кентукки Дерби. Это, пожалуй, самые захватывающие две минуты в мире спорта. 23-летних лошадей, дистанция 2 километра. И у каждой лошади только один шанс в жизни, потому что в этих скачках могут участвовать только трехлетки. Один раз. И либо ты легенда, либо нет. Приз победителю больше $3 миллионов и огромная гирлянда из красивых красных роз на шею. Атмосфера просто сумасшедшая. И вот на этих выходных произошло историческое событие. Впервые в 150-летней истории Кентукки Дерби победила женщина-тренер Шерри Дево. Когда ее лошадь пересекла финиш первой, эмоции Шерри просто зашкаливали. Она плакала, кричала, обнимала всех подряд. Это было невероятно красиво. Представьте, столько лет мужчины доминировали в этой дисциплине, и вот, наконец, девушка взяла главный приз в самой престижной скачке Америки. Это не просто победа, это прорыв. Теперь тысячи девочек, которые мечтают о лошадях и большом спорте, получили отличный, важный сигнал. Можно. Кентукки Дерби в очередной раз доказал, спорт — это эмоции, драма и иногда настоящие сказки. Ну, просто красота. Если вы думаете, что в каком-то чемпионате невозможно доминировать вечно, посмотрите на Малайзию. Клуб Джохор не проигрывает в национальном чемпионате уже 108 матчей подряд. Это целых 5 лет без единого поражения. В последний раз они оступились в апреле 2021 года. В этом сезоне они вообще устроили избиение. 23 победы в 24 матчах. 117 забитых голов. Почти по 5 за игру. И в последнем туре просто разнесли соперника 14-1. Таким образом, Джохор повторил мировой рекорд, который с 1989 по 1994 год держал ивуарийский клуб «Мимозас». А в следующем туре они его точно побьют и станут единоличными рекордсменами. В чем секрет? Все просто. Деньги. Клуб получает огромные инвестиции от королевской семьи штата Джохор, поэтому может покупать сильных легионеров и содержать отличную инфраструктуру. Правда, на международной арене у них пока не так ярко, но внутри страны Джохор — это настоящая машина. 12 чемпионств подряд, между прочим. Представляете, каково играть против них? Выходишь на поле, а там уже все знают, кто сегодня победил. И это не Реал или Бавария, а клуб из Малайзии. Уважение за такую доминацию, хотя иногда кажется, что в их лиге играть интереснее всего болельщикам Джохора. Если вы смотрели матч «Атлетика-Арсенал», то наверняка заметили очень необычную картину. Фанаты «Атлетика» в какой-то момент просто закидали все поле туалетной бумагой. Получилось красиво, белым-бело, как после новогоднего салюта из рулонов. Оказывается, это старая аргентинская традиция. Все началось в 1961 году, когда фанаты клуба «Кельмис» решили поддержать местную пивоварню и засыпали стадион 200 тысячами пивных этикеток. Идея так понравилась, что позже вместо этикеток стали использовать рулоны туалетной бумаги. С тех пор это стало настоящим символом поддержки в Аргентине. Фанаты «Атлетико» устроили этот бумажный дождь не просто так. Сейчас в клубе работает целых 11 аргентинцев, 6 игроков и 5 человек из тренерского штаба. Таким необычным способом они решили сказать им спасибо и показать уважение. Самое смешное, что в самой Аргентине такую акцию теперь запретили. После нескольких случаев возгорания бумаги на трибунах власти Буэнос-Айреса ввели строгий запрет на пронос рулонов на стадионе. Короче, «Атлетико» отдал дань традиции, которой в самой Аргентине уже нельзя следовать. Футбол — это всегда про эмоции, и иногда эти эмоции выражаются очень креативно и немного по-сумасшедшему. Хотели бы увидеть такой бумажный праздник на нашем стадионе?
0: Спорт FM. Радио Витебск. Радио, которое

0: FM. Сам себе спортсмен.
1: В Италии снова горячо, но на этот раз не на футбольном поле, а за его пределами. По информации Фабрицио Романо, левый защитник Милана Тео Эрнандес устраивал довольно веселые закрытые вечеринки для игроков серии А. На них, по словам экс-водителя одного из футболистов, якобы были девушки из эскорта и предлагали веселящий газ. У Тео, если верить инсайду, даже был специальный оборудованный фургон, который превращался в передвижной клуб на колесах. Вы вообще представляете? Человек выходит на поле защищать свои ворота, а после матча у него уже готов турнир другого уровня. Среди возможных гостей называют Джанлуиджи Донаруму, Рафаэла Леао, Сандро Тонали, Хакана Чалханоглу и Брахима Диаза. По слухам, однажды туда заглянул даже великий Златан Ибрагимович. Короче, это пока только инсайт, и официального подтверждения от игроков или клуба нет, но видео уже гуляет по социальным сетям. Но в Италии такие истории разлетаются очень быстро. Получается, пока мы обсуждаем, как Милан играет в этом сезоне, некоторые его футболисты уже активно «играют» в кавычках после финального свистка. Серия А в последнее время вообще богата на скандалы. То ставки, то судейство, то вот такие тусовки. Итальянский футбол остается самым непредсказуемым не только на поле, но и за его пределами. А как вы считаете, имеют ли право звезды так отдыхать или это уже, ну, чересчур? Жоан Лапорта выпустил книгу под громким названием «Вот как мы спасли Барсу». По сути, это его отчет о втором президентском сроке и одновременно предвыборная программа. В книге он подробно рассказывает, в каком ужасном состоянии принял клуб от Бартомео. Долг в 1,35 миллиарда евро. Огромная зарплатная ведомость и почти банкротство. Лапорта пишет, что именно он вытащил клуб из ямы. Отдельная большая глава посвящена уходу Месси. Лапорта утверждает, что сделать ничего было невозможно из-за финансового краха. Он даже предлагал хитрую схему. Лео играет за Барсу, а часть зарплаты получает через аренду в МЛС. Но Ла Лига эту идею заблокировала. Про тренеров тоже интересно. Кумана он называет не своим тренером. Хави сначала объявил об уходе, потом после ужина с Лапортой передумал, но в итоге все равно был уволен. А приход Флика подается как триумф правильного курса. Сразу чемпионство. Самая острая часть, как всегда, полемика с Реал Мадридом по делу Негрейре. Лапорта называет его крупнейшим скандалом в истории испанского футбола и призывает показать хоть один купленный матч. Критики уже назвали книгу бестселлером в жанре фэнтези. Мол, самокритики там почти нет. Все проблемы списаны на Бартомео, Ла Лигу, СМИ и Реал Мадрид. В общем, Жоан, как всегда, уверенный в себе и не стесняется говорить прямо. Интересно, поможет ли эта книга ему остаться у руля Барсы? А вы бы почитали эту книжку? В Бразилии разгорелся настоящий скандал с участием Неймара. 18-летний Робсон, сын известного в прошлом футболиста Робиньо, хочет расторгнуть контракт с Сантосом. Причина – серьезный конфликт с капитаном команды Неймаром. По словам Робсона, все началось на тренировке. Молодой игрок обвел Неймара, за что получил подножку. Когда парень возмутился, Неймар якобы начал его оскорблять, а потом дал пощечину. Сторона Робсона официально обвиняет капитана в умышленной грубости и физическом насилии. Клуб же получил официальное уведомление с требованием обеспечить безопасность молодого игрока. Сантосу дали в

0: Всего 48 часов на решение вопроса, иначе Робсон готов разорвать контракт. В команде мнения разделились. Некоторые лидеры считают, что Робсон слишком избалованный и выносит ссоры из избы. Неймара тоже не все любят, но сейчас многие встали на его сторону. Ситуация очень неприятная. С одной стороны, молодой парень, который, возможно, столкнулся с токсичным буллингом. С другой, капитан национальной сборной, который должен быть примером для молодежи. Пока Сантос молчит, а Неймар ситуацию не комментировал. Но история уже получила большой резонанс в Бразилии и за ее пределами. Как думаете, кто здесь больше прав? Молодой талант или звезда, которая воспитывает молодежь жесткими методами?
1: Спорт FM. Наша музыка на радио видео.

0: FM. Не только спорт.
1: Вот это я понимаю, настоящая креативная самореклама. Футболист канадского Интер Торонто Томаш Скублак забил гол и вместо обычного празднования достал из гетры свою визитку риэлтора. Прямо перед телекамерой он показал ее всему миру и жестом предложил: «Звоните, продам квартиру». Представляете, человек только что забил мяч, а уже думает о проценте с продажи недвижимости. Гений маркетинга. После матча Томаш честно рассказал: «Я подумал, зачем тратить кучу денег на рекламу своего бизнеса, если можно получить ее бесплатно по телевизору». Идея сработала на ура. Кадр с визиткой разлетелся по всему интернету, а Томаш получил мощнейшую бесплатную рекламу. Теперь, наверное, половина Канады знает, к кому обращаться, если нужно купить или продать жилье. Конечно, кто-то скажет: «Ну, это уже слишком». А я скажу: «Молодец». В наше время надо уметь совмещать. Забил гол — молодец. Показал визитку — еще больше молодец. Два в одном. Вот бы все футболисты так креативно подходили к жизни. Один бегает с холодильником на спине, второй продает квартиры после гола. Спорт становится все интереснее. Томаш Скублак, респект за находчивость. А вы бы купили квартиру у футболиста, который только что забил гол? Вот вы думаете, что в современном футболе остались только ВАР, деньги, тактика и скандалы. Вот вам настоящая саудовская сказка. В Саудовской Аравии всерьез обсуждают колдовство как инструмент борьбы с соперниками. Проповедник Халид Аль-Джарауси заявил, что некоторые клубы нанимают чародеев, чтобы те наводили порчу прямо во время матчей. По его словам, специалисты, в кавычках, воздействуют в основном на ступни и колени игроков, чтобы те вдруг начали мазать по пустым воротам или получать травмы. Якобы на стадионы проносят особые амулеты и оставляют их за воротами. Самое интересное — это не просто слухи. Во время одного из матчей Аль-Наср задержали болельщика, у которого при досмотре нашли целую кучу оккультных амулетов. И что вы думаете? Аль-Наср в том матче проиграл. Фанаты сразу связали результат с черной магией. В Саудовской Аравии колдовство официально считается преступлением, за которое предусмотрена даже смертная казнь. Но, похоже, в футболе это правило пока не работает. Представляете, как кого это? Выйти на поле, а где-то на трибуне сидит дядька с амулетом и шепчет заклинание на твои колени. Футбол в Саудовской Аравии становится все более мистическим. Короче, теперь кроме денег, звезд и стадионов у них там еще и своя Хогвартс появилась. Следом дальше. Вдруг скоро увидим первого официального экзорциста в технической зоне. А вы верите в такое или считаете, что это просто удобное оправдание для поражений?
0: Спорт FM. Радио Витебск. Для тебя и для

0: Сегодня я хочу рассказать вам одну из самых сильных и вдохновляющих историй, которые я слышал за последнее время. Его зовут Дуния Сибомана. Сейчас ему 18 лет, и он двукратный чемпион Африки по вольной борьбе. Но путь к этому был просто ужасным. Когда Дунии было всего 6 лет, в национальном парке в Демократической Республике Конго на него и его братьев напала стая разъяренных шимпанзе. Мальчика буквально растерзали. У него оторвали пол лица, губы, часть уха и палец. Его родной и двоюродный братья вообще погибли прямо на месте. После этой трагедии Дуния стал изгоем в своей деревне. Дети дразнили его, взрослые боялись смотреть. Представьте, каково это ребенку жить с таким лицом. В 8 лет его забрали в США по благотворительной программе. Там мальчику сделали больше 10 сложнейших операций. Врачи буквально собирали лицо по кусочкам, пересаживая ткани с предплечья. И вот тогда Дуния нашел спасение в спорте, в вольной борьбе. Он тренировался так, будто хотел доказать всему миру, что его невозможно сломать. Результат не заставил себя ждать. Совсем недавно, в 18 лет, Сибомана за 3 дня выиграл 2 золота чемпионата Африки. Сначала в молодежной категории, а потом и во взрослой. Все схватки с огромным преимуществом. Сейчас Дуния не прячет свое лицо. Он открыто рассказывает свою историю и продолжает упорно тренироваться. Этот парень — настоящий пример того, что сила духа может победить любую боль и любые обстоятельства. Дуния Сибомана – один из самых вдохновляющих молодых спортсменов планеты. Низкий поклон тебе, чемпион. Вот это, я понимаю, настоящая любовь к футболу. 70-летний вратарь Анхель Матеос вышел на поле в матче 5-го дивизиона Испании и стал самым возрастным футболистом в истории страны. Анхель родом из Астурии. В молодости он совмещал футбол с тяжелой работой в шахте. Вставал в 5 утра, а вечером шел на тренировку. В 43 года он закончил карьеру, но никогда не бросал спорт и всегда поддерживал себя в форме. И вот на днях руководство клуба «Колунга» решило сделать легенде подарок – выпустить его в официальном матче. Анхель вышел в стартовом составе, отыграл 27 минут и под громкие овации трибун был заменен при счете 0-1. Конечно, команда в итоге проиграла, но в этот день результат вообще никого не волновал. Весь стадион аплодировал 70-летнему дедушке, который вышел и сделал то, о чем большинство может только мечтать. Анхель Матеос показал, что футбол — это не про возраст, а про сердце. Даже в 70 лет можно выйти на поле и почувствовать себя живым. Такие истории греют душу. Уважение огромное, Дон Анхель. Вы настоящий пример того, что никогда не поздно делать то, что любишь. Но иногда случается и так. Слушаешь историю и думаешь, да ладно, не может быть. Англичанин Чарли Сазерленд только что сделал то, что звучит как фантастика. За 17 дней он пробежал 923 километра по Австралии от Мельбурна до Сиднея. Это 17 ультрамарафонов подряд в 35-градусную жару. Самое удивительное, год назад Чарли вообще серьезно не бегал. Его максимум был полумарафон. А теперь он спокойно выдавал темп в 5 минут 38 секунд на километр почти 2 недели подряд. Как он сам говорит, это был огромный личный челлендж. Парень полностью изменил жизнь. Каждый день жесткие тренировки, правильное питание и железная дисциплина. И все это, чтобы доказать себе и другим, на что способен человек, если очень захочет. Но была и вторая очень важная цель. Чарли собирал деньги на благотворительность, на поддержку психического здоровья мужчин и профилактику. За этот забег ему уже удалось привлечь 80 000 фунтов. На финише он сказал, что хотел показать всем парням, которые сейчас в трудном положении, в конце тоннеля всегда есть свет. Ты способен на гораздо большее, чем думаешь. Вот такой невероятный парень. От дивана до 923 километров за 17 дней в австралийской духовке. Это не просто бег, это настоящая сила воли и добрая история. Чарли, огромный респект тебе. А вы бы смогли на такое решиться? И на сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся в Спорт.ФМ на волне радио Витебск. Напоминаю, с понедельника по пятницу встречаемся каждый вечер в 18.30, а в субботу на часовой выпуск жду всех в 17.00. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте. А все выпуски программы ищи на сайте radiovitebsk.by.
1: Спорт.ФМ. Радио Витебск. Радио нашего города.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон. 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Сок сочный томат. 3 рубля 19 копеек за 1 литр.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио «Витебск». Будь на волне!

0: Витебске 18 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Ночью и утром местами по западной половине кратковременные дожди и, возможно, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11. Завтра днем по региону плюс 21-26. В Витебске ожидается 22-24 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Здесь нет фейс-контроля и дресс-кода. Здесь всегда есть свободные места. Здесь крутой звук, классные треки и лучшие отечественные диджеи и музыканты. Это аудиоклаб на радио Витебск. Заходи по выходным. Вход свободный.

0: Аудиогость.
1: Друзья, всем привет! Радио Витебск на связи, Даша Потехина в студии. И на главной волне в регионе эксклюзивный проект «Аудиоклаб», который собирает вокруг себя лучших диджеев и музыкантов Беларуси, работающих в жанре электронной танцевальной музыки. Сегодня нас ждет интересная встреча с талантливым музыкантом, резидентом программы и отличным парнем по имени Андрей. Но Андреев Королевых в нашей стране проживает немало. И только один из них основал, развивает и продвигает проект Hello Match, ну а с недавних пор еще проект и свое детище Berry Moon. С удовольствием представляю вам нашего гостя. Андрей, привет! Как дела? Как настроение?
2: Да, всем привет, привет, Даша, привет, друзья. Настроение отличное.
1: Да, я припоминаю нашу встречу и твое появление в студии Радио Витебск, и как классно, что ты приехал, и мы поболтали. Но это было давно, и не все слышали это интервью, поэтому давай будем знакомить народ с твоей музыкой и с тобой лично. Начнем с традиционного вопроса о названии. Его задавали много раз, поэтому у тебя есть, наверное, ответ-заготовка. Итак, почему Hello Match?
2: Друзья, Даша, на самом-то деле заготовки нету. Всегда этот вопрос немножко ставит в тупик, потому что как таковой истории и какого-то подтекста здесь нет.
1: Да ладно, неужели за столько лет ты не придумал себе какую-то такую, знаешь...
2: Да, вот настолько я ленивый, да, так вышло, что не придумал. На самом-то деле это просто, наверное, был как раз-таки сезон, какое-то вот время, весна, март и так далее, когда я и пытался придумать какое-то название. И мне просто попалось интересное словосочетание двух слов. Hello и March. И когда я их совместил...
1: Вот, то есть, весна, привет, весна идет, весне дорогу, здравствуй, март. Такое вот что-то, прилив энергии.
2: Да, это что-то позитивное, хорошее, с классной энергетикой и так далее. Мне понравилось совместить два слова. Hello и March. И визуально мне, в принципе, это никак не отвергало. Я решил, что да, вот оно мое название.
1: Вот ты действительно хорошо сказал, потому что и визуально это читается так. Ну, то есть это, когда ты смотришь глазами на название проекта, у тебя какие-то положительные эмоции, да? И когда ты произносишь, я потому что говорю о диджействе, когда мы произносим, что сейчас будет трек от Hello Match, и прям вот это все звучит очень красиво, гармонично. Поэтому, видимо, ты угадал с названием проекта. А вот о тебе лично, как и о многих наших ребятах, информации в интернете практически ноль. Есть сотни Королевых разных возрастов, с разными судьбами, но нам нужен один, то есть ты. Именно поэтому ты сегодня здесь, и мы хотим узнать о тебе поподробнее. Аудиоклаб — это уникальная возможность узнать о белорусской электронной танцевальной музыке и о тех, кто ее делает. И в данном случае вот о таком проекте, как Hello Match. Кто в нем задействован? Сколько в нем человек? Или это только ты?
2: Hello Match — это исключительно один человек, но периодически я работаю с разными другими людьми, как в основном вокалисты и вокалистки, но в корне сидит только один человек, то есть это я.
1: Так, в корне. Скажи, когда он появился, то есть когда вышли первые треки?
2: Первые треки, которые были еще не являлись официальными релизами, это был 2017 год. То есть официально, можно сказать, старт, условно говоря, 2018 год с появлением первого релиза на лейбле, но идеи уже были затронуты в 2017 году.
1: Ну, если учесть, что у нас, наверное, в 2017 году и появились первые треки проекта Hello Match, то мы познакомились с тобой сразу. Это приятно. Я не помню, каким образом это произошло. То ли ты делал какую-то рассылку, то ли мы где-то нашли какие-то песни. Возможно, и так. Но здорово, что мы как раз-таки тоже были той площадкой, я имею в виду Радио Витебск, да, той площадкой, которая раскручивала и помогала стать известным проекту Hello Match и Андрею Королеву. Что продолжаем делать сейчас, да?
2: Да.
1: Да, расскажи, когда ты начал заниматься музыкой серьезно, когда ты понял, что это уже часть тебя и твоя работа?
2: Вопрос немножко сложный, потому что, в принципе, с музыкой я начал еще с 12 лет, благодаря моему отцу, который меня подсадил на гитару. Соответственно, я был когда-то гитаристом, ну и сейчас до сих пор им немножко являюсь. Наверное, ближе к 18 были какие-то серьезные вещи, которые давали какой-то вот потенциал на будущее, что это будет надолго. Серьезно и надолго.
1: Понятно. То есть без гитары все-таки ты не обходишься, поэтому в твоих треках иногда, как я припоминаю, есть какие-то гитарные моменты, да?
2: Да, совершенно верно. действительно есть. Есть. Есть треки, где реально живая гитара записанная. То есть это не один трек, это 5-7 треков таких точно есть.
1: Я помню трек «Summertime».
2: Там она точно есть. Там она есть.
1: Вот видишь, бинго. Я немножечко разбираюсь в твоей музыке, но очень хотелось бы, чтобы и остальные тоже знали, что ты играешь, угадывали и узнавали тебя, когда просто музыка играет где-то в эфирах. А был ли тот музыкант, которого ты копировал, да, а на которого хотел бы быть похожим, возможно, просто уважительно относился к его творчеству, и он был для тебя авторитетом?
2: Ну, если мы говорим исключительно про Hello Match, то, ну, одного, наверное, такого не было. Но какие-то вот ребята, которые сразу визуально мне попадались, то есть как это все началось, в это вот далекое время, когда я слушал треки, мне было интересно, ну, кто же за ними стоит? И я был немножко наивный, я не предполагал, что за ними стоят диджеи, молодые ребята из Европы, Америки и так далее. Ну, естественно, наши ребята. Просто нарисовалось, условно говоря, 5 диджеев, которые мне их музыка зацепила, и они меня скорее вдохновляли. То есть это не было такое, что я хотел что-то копировать, равняться, хотя, тем не менее, в наше время можно не стараться копировать, но все равно что-то, где-то какие-то элементы будут похожи. Поэтому одного, наверное, диджея нет, скорее это просто список людей, которые вдохновляли.
1: Я позволю себе предположить, что ты просто понял, что эти люди такие же, в принципе, ты такой же, как они, и если у них получилось, то может получиться и у тебя.
2: Да, конечно, конечно.
1: А в каком стиле ты работаешь? Вот я так понимаю, этот стиль тебе близок, то, что делали они или делают, и сейчас у тебя есть какое-то направление?
2: Ну, наверное, глобально и обобщенно это скорее хаус-музыка. Какой-то супер тяжелой электронной музыки я не делал, наверное, мне это не было сильно интересно. Все вокруг так или иначе кружилась вокруг хаус-музыки. То какие-то элементы chill, tropical, где-то просто хаус, где-то немножко еще что-то, но так или иначе все вокруг хаус-музыки.
1: И где-то немножко dancing. Как раз такую песню мы сейчас послушаем. И Андрей представляет свой проект Hello Match и трек Tonight I Am Dancing.
0: Аудиоклуб. Слушай свое. На

0: Аудиогость.
1: Всем, кто в эти минуты слушает радио и готов продолжать это приятное дело, горячий привет. В эфире Аудиоклаб и в нашем проекте исключительно отечественная танцевальная музыка. Сегодня к нам заглянул резидент программы Андрей Hello Match. Андрей, судя по тому, что информации о тебе мало, я об этом говорила, зная тебя лично, я знаю о том, что ты человек все-таки скромный. Скажи, какова была твоя реакция, когда твои первые треки попали на FM?
2: Невероятная. Я, наверное, начал с того, что я делал рассылку на радиостанции, собрал список, так или иначе, поп, электронной, танцевальной музыки, и начал находить e-mail'ы и раскидывать, писать и отправлять свои треки. Изначально я не ожидал такой реакции, что в принципе я буду кому-то интересен. Да, как-то скептически, может быть, звучит, но тем не менее.
1: То есть ты был готов к ответу отрицательному, как и к положительному, естественно?
2: Да, да, на основе своего еще более дальнего прошлого, когда я занимался там другой музыкой, и с этим было, ну, гораздо сложнее. Видимо, время поменялось, и стиль моей музыки поменялся, поэтому и картина стала более позитивная. И когда песни начали брать, это уже было, ну, очень приятно. Но когда я их начал слышать везде, и когда мне начали звонить друзья и знакомые, говорили, как же ты надоел, я хожу с корзинкой по магазину и слышу твой трек «Символ», но меня это вызывало только тепло и радость души.
1: А внутри ты потирал руки, да?
2: Да, да.
1: Какой фидбэк? Ну, вот вопрос, как бы ты уже немножечко раскрыл, ты получил, ладно, от тех, кто завидовал или просто так тебя, может быть, подкалывал, а есть же еще реакция, наверное, аудитории какой-то, то есть слушателя, вот как люди реагировали в целом? Нравилась музыка твоя или наблюдали за развитием дальше, ждали твоих новых каких-то работ?
2: Ну, это, как обычно, бывает, это разная реакция, кому-то нравится, кому-то не нравится. Поэтому все это дело вкуса, и я получал очень разные фидбэки. Но в основном они, конечно, весы падали в сторону положительного, нежели негативного и отрицательного.
1: Хорошо, скажи честно, вот ты готов к критике? Ты ее принимаешь спокойно, если кто-то критикует там, ну не то, что говорят, ой, ты вообще делаешь какой-то отстой, а говорят, что вот здесь недоработка какая-то, то есть нужно вот здесь постараться, тут усилить, там, отрезать. Я не очень сильна в этих всех вопросах. Если тебя критикуют, ты это принимаешь как данность?
2: Конечно, на 100% это не будет прям нравиться, и невозможно закрывать на это все глаза. И есть еще такой момент, смотря кто критикует, как бы это тоже, может быть, странно не звучало. То есть, если это какой-то музыкант, и неважно какой, и он понимает, чем он сам занимается, каким ремеслом, это один момент. Здесь обижаться нет смысла. Хотя, опять же, есть такой момент, что дело вкуса. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Кто-то сводит так, кто-то этак.
1: Да, но если об этом скажет тебе Дэвид Гетта, эй, чувак, тебе нужно здесь немножечко поправить. То есть он обратил на тебя внимание, это уже круто, правда?
2: Да, такие чувства внутри, естественно, не возникнут. Но когда скажет какой-то, не знаю, парень, который, в принципе, и далек от музыки глобально, то тут могут быть возникнуть сомнения. Но опять же, смотря как это сказать.
1: Ну, понятно.
2: Если это какая-то конструктивная критика, имеет смысл. Если нет, то...
1: Увы. Согласна с тобой полностью, когда действительно человек разбирается в музыке, а не слушает шансон в авто где-нибудь там, знаешь, тогда можно прислушаться к его каким-то советам. От себя я могу добавить, что вся твоя музыка и все твои треки вполне очень хорошо заходят, они могут конкурировать с любой заграничной музыкой также, и композиции вписываются в любой плейлист любой радиостанции. Ну, практически, конечно, если там не узкая специализация, то все хорошо, очень хорошо, и становится все лучше и лучше, и становится разнообразнее, самое главное. Так, не буду больше хвалить. Перейдем дальше к вопросам. Как ты понимаешь, что именно эта музыка сейчас нужна, что она востребована? Вот что ты смотришь, чарты какие-то, стримы, какую-то статистику?
2: На самом деле, я немножко ленивый в этом плане. Я не слушаю прям много музыки. Вот. Ну, так или иначе, мне попадаются релизы, я их слышу, то есть от именитых каких-то музыкантов, менее именитых. И я, наверное, на основе этого делаю какие-то выводы. Плюс, как бы, друзья что-то рассказывают, подкидывают и так далее. Но я, как правило, не стараюсь себя зажимать в рамки, потому что, ну, наверное, это скучно. И зачастую я делаю свои треки, исходя из того, что я хочу в данный момент. Исходя из того, что у меня рисуется в данный момент.
1: То есть особо под стандарт какие-то ты ты не подгоняешь свои работы. Вот как душа просит, так ты и делаешь.
2: Плюс-минус да. Вот у меня последний трек был в прошлом году, в ноябре. Он вообще в стиле New Disco Synthwave, которого, в принципе, я такого ранее не делал. Насколько это популярно и востребовано сейчас, ну, вопрос, конечно, открытый. Да, есть много диджеев-музыкантов, которые в этом стиле играют, но я не уверен, что это прям какой-то топ. Но, тем не менее, я сделал такой трек, и у меня будущий трек такой будет. Мне нравится, я двигаюсь.
1: Это принято, и действительно, ты развиваешься, экспериментируешь, это хорошо. А всегда любопытно узнать у вас, у ребят, с кем из музыкантов вы сотрудничаете, сотрудничали, возможно, или там планируется. Но ты же не поешь в треках сам, то есть с кем-то ты обязательно коллабишься.
2: Да, да, сам не пою.
1: Вот. Раз мы уже эту тему как бы затронули и коснулись ее, расскажи, какие у тебя были совместные работы, то есть где ты подыскиваешь голоса, у тебя есть какая-то база?
2: Ну, в принципе, тут глобальных три пункта. Первый пункт — это, ну, так уж вышло, это основная масса треков, их просто много. Это библиотеки сэмплов, где всегда есть какие-то голоса. Второй момент — это когда я работал с реальными людьми, я их находил везде. То есть различные как бы соцсети, как Instagram, SoundCloud и так далее. Ну и спустя какое-то время, а уже, можно сказать, последние года 4, а то и 5, я работаю с музыкантами на ресурсах. Один из таких ресурсов — Fiverr. То есть это не секрет, я думаю, его очень многие знают. Это ресурс для фрилансеров. И, соответственно, там есть фрилансеры-музыканты, певцы, вокалисты, вокалистки и так далее. Мы договариваемся, мы обсуждаем, мы формируем план работы и начинаем работать. И, соответственно, свои вокалы я получаю из таких вот ресурсов.
1: Угу. То есть в этой базе у тебя уже есть определенные пометки, звездочки какие-то, да, с теми людьми, которые тебе более интересны, то есть голоса людей.
2: Да, периодически находятся музыканты, которые мне достаточно сильно симпатизируют, с которыми я понимаю, что я хочу сделать и второй, и третий трек. Есть те, с которыми я сделал один трек и, наверное, иду дальше.
1: И давай до свидания, да?
2: Ну, плюс-минус. Я понимаю, что я могу найти лучше, сделать тоже лучше в итоге результат, трек. Поэтому в любом случае глобально я не стараюсь зацикливаться на каком-то одном. Я иду вперед, чтобы было какое-то разнообразие в треках.
1: Все понятно. Вот такой товарищ, как Мерси, да, он, по-моему, не один раз встречается у тебя в работах.
2: Да, порядка, если не ошибаюсь, 5 треков мы с ним сделали.
1: Вот прямо сейчас на радио Витебск в аудиоклабе Hello Much, Mercy, Shadows of the Night.
0: Аудиоклаб на радио Витебск. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Аудио-гость.
1: Друзья, мы продолжаем наш разговор. Это Аудио-клаб. Вы слушаете Радио Витебск. Здесь Даша Потехина. И со мной на связи наш земляк, белорусский музыкант Андрей Hello Match. Андрей, как ты предпочитаешь, чтобы тебя называли? Музыкантом или диджеем?
2: Наверное, из-за моей истории изначальной как инструменталиста, человек, который играл на гитаре и продолжает играть, у которого были группы, коллективы, концерты и так далее. Я всегда себя немножко позиционировал как в целом глобально музыкант, нежели диджей. Поэтому, наверное, с тех времен у меня такое правило и осталось лично для меня.
1: Скажи, Андрей Королев музыкант, ну, естественно, мы слышали, да, гитара и группы, и Андрей Королев диджей. То есть выходил ли ты на сцену в клубе, играл ли ты перед танцующей толпой? Была ли это такая практика в твоей жизни?
2: К сожалению, пока не было. Пока не было. Хотя в прошлом...
1: Почему к сожалению? Что тебе мешает это сделать?
2: Хороший и сложный вопрос. Наверное, покажусь немножко нагловатым. Наверное, мешает, скорее, может быть, отсутствие той площадки, которую хотелось бы заполучить.
1: То есть тебе нужны масштабы. Я так понимаю, что хочется видеть именно такую площадку, которую ты видишь где-то на концертах известных именитых диджеев.
2: Ну, плюс-минус, да. Опять же, повторюсь, это звучит немножко нагловато, может быть, и наивно, но в силу...
1: Ну, почему? Да, в силу. Хорошие, здоровые амбиции, это приветствуется всегда. К этому нужно стремиться. Ну, и давай мы сейчас перемотаем назад, вспомним твое прошлое, вспомним, как это все начиналось. Вот если бы сейчас, на данный момент, понятно, что сейчас, когда у нас есть интернет, и мы можем выкладывать свои работы и таким вот образом давать знать о себе, это все хорошо. Ну, так делают молодые, так делают многие. Сейчас соцсети, все это позволяет узнавать о музыкантах, о начинающих и малоизвестных. Если бы этого не было, то есть не было такой возможности, было бы все как много лет назад, когда начинали те люди, с которых, возможно, ты брал пример, ну, о них можно было узнать, присутствуя на концерте только, да, или там откуда-то взяв их запись. Вот ты связался бы с музыкой, если бы была такая ситуация, или бы ты это дело забросил на корню сразу?
2: Ну, на самом деле, я с ней связался когда-то тогда очень давно, потому что начинал я действительно давно, и это была другая музыка, живая музыка, то есть это были репетиции, это были концерты. Да, социальные сети уже тогда были, но не в таких масштабах, как это, например, сейчас. Поэтому скорее да, чем нет, но я не могу утверждать на 100%. Сейчас рассуждать по этому поводу, наверное, достаточно сложно.
1: Конечно, сейчас уже представляется это слабо, потому что мы уже без этого просто не можем. И быть на волне, это значит всегда быть в теме, слушать музыку, быть в наушниках и постоянно следить за тем, что происходит вокруг, потому что тебе нужно действительно успевать за всем. А мир меняется, музыка сейчас очень обновляется быстро, вкусы людей меняются тоже со скоростью звука практически. И я даже отчасти понимаю музыкантов, которым так сложно, потому что либо ты успеваешь, либо ты просто оставляешь это дело и уходишь, наверное, по своей основной специальности в дипломе. Те, кто не сдается, те, кто делает качественный продукт, в данном случае я говорю о тебе, Андрей, вам просто браво, потому что это очень здорово, и мы гордимся такими вот ребятами, мы гордимся тобой и тем, что ты делаешь. Но все-таки каждый музыкант разрабатывает какой-то свой алгоритм хита и, согласно этому алгоритму, продолжает делать треки. И, наверное, у тебя тоже есть какой-то подобный хит, который ты можешь выделить, который, ну, прям такой наиболее яркий. И сейчас ты под него стараешься делать что-то популярное для того, чтобы пробиваться на FM.
2: Звучит классно, звучит достаточно громко, спасибо. Ну, я, опять же, наверное, с немножко скептической точки зрения скажу, что, ну, я не уверен, что у меня прям есть хит. Хит — это прям, ну, что-то масштабное. Есть треки хорошие, которые заходят лучше, есть хуже. Один из них, опять же, вот «Cutting Cords», который, наверное, у нас сегодня прозвучит. Этот трек очень многим понравился. Я знаю, что он очень хорошо зашел на радио. И если, например, взять Яндекс.Музыку, почему-то на Яндекс.Музыке он номер один. И он продолжает набирать свои стримы, свои лайки и так далее. Подстраиваюсь ли я под этот трек, так как он потенциальный хит? Нет, потому что, наверное, мне скучно. Но, возможно, если будет действительно какой-то очень громкий трек, и люди будут понимать, что этот трек нам говорит о том, что это Hello Match, наверное, да, я буду черпать эти элементы какие-то общие и выделять какой-то стиль. Но на данный момент мне, наверное, это не особо интересно, потому что я не хочу себя закрывать в рамках какого-то одного стиля, хочу делать разное и интересно.
1: И я с тобой согласна полностью и желаю, чтобы ты именно таким и был, с такими взглядами. Ну а сейчас ты заинтриговал всех тех, кто, возможно, не слышал твою музыку или слышал, но не знал, что это Hello Match. Поэтому давай этот номер один на Яндекс послушаем прямо сейчас. Hello Match и Cutting Course.

0: Радио-гость.
1: Друзья, вы слушаете Радио Витебск, это Аудиоклаб, и мы продолжаем наше знакомство с таким парнем, как Андрей Hello Match. И про его основной проект мы уже многое узнали, и пришло время открывать для себя еще одну сторону Андрея и выведать, как пришла в голову идея организовать такое вот раздвоение личности. Андрей, твой молодой проект, ну, относительно еще молодой, называется Berry Moon. Это определенно связано с какими-то ягодами. Или у тебя другая была задумка?
2: Ну, на самом-то деле, этот проект, он не молодой, он старый. И просто, наверное, на данный момент я решил треки, которые я делал давно, не так давно и так далее, донести до слушателя дополнительно, скажем так, расширить свои границы и донести до радиостанции, что вот есть еще такое. Опять же, название просто понравилось словосочетание. Вообще, этот проект — это исключительно коммерческий проект, который направлен на какую-то фоновую музыку, музыку для рекламы.
1: Вот так вот, не стесняясь прямо, да, подчеркивает Андрей, что это коммерческий фоновый проект.
2: Да, там, где я понимал, что я буду здесь делать, для чего я туда захожу, и при этом я мог, собственно, воплощать любые свои идеи, которые я бы хотел, в том или ином стиле, с теми или иными инструментами и так далее. Поэтому этот проект достаточно старенький, у меня насобиралось очень много фоновой такой музыки, и в какой-то определенный момент я решил, что надо попробовать эти границы расширить и донести уже до слушателя некоторые композиции.
1: Ну вот как тебе такое, Илон Маск? Вообще, на самом деле, я считаю, что все не просто так. И если такая идея пришла, такая мысль пришла в голову, то, значит, такой посыл был свыше. Я желаю, чтобы у этого проекта тоже нашлись свои потребители. Но в данном случае, поскольку он коммерческий, то это так. И надеюсь, что эти потребители будут не только в Беларуси и далеко за пределами нашей страны.
2: Да, конечно.
1: Музыка Berry Moon отличается от музыки Hello Match. И тебе, Андрей, не сложно вот так переключаться? И, возможно, ты таким образом отдыхаешь, потому что есть теория, психологи говорят, когда мы меняем виды деятельности, мы отдыхаем. Но не всем просто переключиться, то есть делая что-то одно, работая в одном алгоритме, вдруг раз, и все по-другому, то есть иначе. Правую руку на левую поменять, допустим так. Не сложно тебе это?
2: Ну, это не то чтобы сложно, но это требует дополнительного времени, чтобы так или иначе понимать, как сводится другой стиль музыки, как он

0: вкуса, я уверен, что многим она понравится. Вот.
1: Друзья, открою секрет. Этот выпуск аудиоклаба мы подгадывали специально под релизы проекта «Берри Мун». И теперь вот после официальной премьеры мы будем знакомиться с этой музыкой. Я представляю вам композицию, точнее Андрей, которую мы сейчас послушаем от проекта «Берри Мун». «Our Night».
2: Аудиоклаб.

0: Аудиогость.
1: Это по-прежнему радио Витебск, программа Аудиоклаб. И здесь все так же Потехина и Андрей Hello Match. Мы продолжаем мучить его вопросами. О музыке мы поговорили многое, то есть проговорили, достаточно узнали. Давай немножко узнаем о тебе как о личности, как о парне, который живет рядом, где-то может идти по улицам нашего города. Кстати, в Витебске ты тоже бывал. Расскажи о впечатлениях своих.
2: Да, бывал в 2025 году, то есть в прошлом году я посетил Витебск. Прекрасный город, очень повезло с погодой, не было дождя, не знаю, снега и так далее. Можно было погулять и посмотреть достопримечательности. Мне понравилось, красиво. Чистый город. Не могу сказать, что я побывал во многих местах, но то, что я увидел, в целом мне понравилось.
1: Но это только была первая экскурсия. Я думаю, что они продолжатся, и мы тебя приглашаем и ждем всегда. В жизни ты, мы выяснили, стеснительный человек. Вот легко ли тебе сходиться с людьми? Насколько у тебя обширная комьюнити? Много ли друзей? Или ты так избирательно подходишь к этому вопросу?
2: Не буду отрицать, да. Есть у меня такой момент, что я, наверное, стеснительные, но не могу сказать, что очень сильно стеснительные. Наверное, очень сильно стеснительные – это быть таким, наверное, бы мешало делать музыку, творить какие-то классные вещи и коммуницировать, что немаловажно, с коллегами по цеху, скажем так. Не могу сказать, что мне сложно коммуницировать. Да нет, это вполне себе рабочий процесс. По крайней мере, ну, я это осознаю. Комьюнити – да, у меня есть знакомые, друзья и музыканты и так далее. Очень много многие музыканты у меня еще до моей, скажем так, электронной музыки остались. Большой или небольшой список этих людей, наверное, он меньше, чем у многих, но, тем не менее, такие есть.
1: Ну, и очень здорово, что мы создали такое сообщество в Telegram, где вы можете обмениваться какими-то советами, показывать, что вы делаете сейчас, какие работы выходят, и ты один из тех людей, с которыми мы постоянно на связи. Это классно. Про друзей понятно, про сообщников также, а расскажи немножко о себе, о своей семье. Если это не тайна.
2: Да, это не тайна. У меня есть любимая супруга, у меня есть прекрасная дочка, которой скоро будет 5 лет. Живем счастливо, любим друг друга и все.
1: И надеюсь, что супруга понимает все то, чем ты занимаешься, принимает тебя таким, и, наверное, тоже для нее ты делаешь какую-то музыку и какие-то песни, какие-то работы посвящаешь именно ей.
2: Да, она очень сильно ценит.

0: и поддерживает мое творчество, чем я занимаюсь, так же, как и моя дочь. Это мои два первых, как бы это может быть некрасиво не звучит, два фильтра, которые фильтруют мою музыку и дают оценку. Для меня это тоже очень важно. И я понимаю также, как двигаться дальше. И это очень важно, повторюсь, это важно, когда есть поддержка и когда тебя ценят. Ты хочешь делать и можешь делать больше и больше.
1: Это прекрасно. И, конечно, большой привет твоей семье, твоей супруге. И спасибо, что она дает нам возможность услышать твои песни. Потому что если бы она перетягивала одеяло на себя, то вряд ли у нас было бы столько свежей музыки от Hello Match. На твоей странице в Instagram часто появляются фотографии на фоне природы, либо фото самой природы, там разные виды. Ты романтик или просто ты любишь фотографировать?
0: Ну, если я романтик, наверное, в какой-то не очень большой степени, хотя все-таки это есть, это так или иначе перекликается с творчеством. Я люблю гулять, так как я должен и хочу делать тоже какой-то контент, то есть это как часть моего контента, помимо музыкальных аспектов моего проекта и, в принципе, моей жизни.
1: Здесь сразу напрашивается вопрос, чем ты вдохновляешься, потому что как бы и ответ тоже, наверное, очевиден. Если тебя вдохновляет природа, то отсюда и идет источник создания твоих треков, то есть работа взаимосвязано с тем, что ты видишь. Ты визуал.
0: И да, и нет. Это, опять же, такой вопрос интересный. Я считаю, что в принципе все мы, все музыканты и так далее, творческие люди, они вдохновляются всем. Так или иначе, ты можешь вдохновиться видом на лес, на море, песок, пальмы. Можно вдохновиться, просто посмотрев в окно, посмотреть кино. Или, может быть, какая-то ситуация произойти на улице, в метро и так далее. Так или иначе, любой элемент может тебя вдохновить на творческий посыл, сделать то или иное.
1: Что для тебя важнее? Спрашиваю всех ребят, которые к нам приходят. Еда или сон? Что важнее для Андрея Hello Match?
0: Наверное, сон.
1: Так в тупик поставила вопросом. Если сон, хотя так отвечают все, не 99,9, а 100% опрошенных мною, под какую музыку тебе приятнее спать? Вот подойдет ли тебе музыка Берри Мун?
0: Я думаю, да, но я не сплю под музыку. Обычно это просто какой-то речитатив из Ютуба. Вот. Но да, Берри Мун, она фоновая, она такая аккуратная, мягкая музыка, то есть там нету какого-то злого, тяжелого металла. Вот. Поэтому да, Берри Мун вполне себе подошел бы.
1: Ну, это я направила всех наших слушателей как раз-таки на следующий трек. Он принадлежит Берри Мун, Inspirational Place. Давайте послушаем сейчас.

0: Аудиогость.
1: Друзья, это все так же Аудиоклаб. Это радиоподкаст о белорусской электронной музыке и о тех, кто ее делает. И скажу не только за себя. Мы рады, что в нашей стране есть такой замечательный проект, как Hello Match, а теперь еще и Berry Moon. И все это заслуга одного человека, Андрея Королева. Андрей, хоть ты и скромный парень, но страна знает своего героя, и, конечно, твоя жизнь изменилась с тех пор, как ты стал знаменит. Как бы ты к этому ни относился, скажи, что-то в жизни появилось или пропало? Стало ли тебе интереснее?
2: В целом, мне, наверное, ничего не пропало и не появилось глобально. Мне стало интересно то, что моя музыка востребована. Меня всегда это очень сильно вдохновляет. Чем больше я получаю фидбэка, естественно, позитивного фидбэка, тем больше мне хочется делать. Каждый мой трек, он приносит максимальное удовольствие. Да, со временем я его наслушиваюсь и, честно признаюсь, я редко переслушиваю свои треки после релиза. Бывает, но это не часто. Ну, наверное, потому что раз 100 я его послушаю, пока я его создам. Глобально ничто не пришло, не убавилось, но прибавились скорее ощущения приятные от того творчества, которое я делаю.
1: Ставим довольный смайлик. И это нормально, когда человек видит результат своей работы и особенно одобрение со стороны других людей. Для какой звезды ты бы мог написать бесплатно музыку? Вот прям ты знаешь этих людей, возможно, каких-то артистов, и если бы кто-то из них обратился, ты бы готов был это делать бесплатно?
2: Да, я думаю, для любой. На данном этапе моей творческой жизни для любой.
1: Главное, была бы звезда. Мировая, правда?
2: Ну, они есть, пока они просто мне не пишут и не звонят.
1: Обязательно этого тебе желаем в скором будущем. И ждем какую-то совместную работу, даже боюсь предположить, кто это мог бы быть. Биби Рекса, как вариант. Она не так, мне кажется. Хотя, возможно, к ней тоже очень сложно попасть на прием. Но, тем не менее, допустим так, или Дуа Липа, или кто-нибудь поближе, Румыния, Инна, может быть так, если мы берем женщин. Каким ты видишь свои проекты через несколько лет? То есть продолжится ли Berry Moon или остановится на чем-то? То есть есть ли какой-то предел? Ну, что касается Hello Match, я думаю, здесь остановок быть не должно.
2: Да, все верно. Berry Moon, не исключено, что он как минимум станет на паузу. Что касается Hello Match, ну, это до конца, это до упора. Это навсегда. Я это чувствую.
1: Это здорово. Мы в это верим, верим в тебя. И, конечно, как ты уже доказал и показал, что ты уже профессиональный музыкант, диджей и, возможно, и продюсер. Можно ли так тебя назвать?
2: Да, почему нет?
1: Поэтому дай несколько советов начинающим ребятам, которые хотят тоже вот быть таким, как ты, как и многие другие. Что нужно для этого? Что нужно почитать, посмотреть? С кем нужно познакомиться или с чем? Буквально пару советов для молодых музыкантов.
2: Ну, главный совет, конечно же, это делать. Чем больше мы делаем, больше получаем опыта и информации. Полезные ресурсы тоже не помешает периодически посматривать. Ну, наверное, такой совет на сегодняшний день тоже могу дать. Так уж вышло, что нейросети, они захватывают прям все. И музыкой они владеют уже тоже достаточно неплохо. Есть смысл, как минимум, смотреть и в эту сторону. Не с точки зрения прийти, написать промпт, сделай мне это. А с точки зрения, как инструмент-помощник, который может просто улучшить твой финальный результат.
1: Да, обычно, кстати, вопрос этот я задаю, а сейчас мы упустили этот момент. Давай представим себе, что ребята могут пользоваться этим, и я с тобой согласна, что это подспорье, это какая-то помощь, но не полностью замена человека, потому что здесь, как ни крути, споров много, и люди по-разному считают, но я согласна с теми, кто против засилия искусственного интеллекта и той музыки, которую он делает. Мы хотим чувствовать душу, душу людей, душу музыканта, потому что это творчество, а то, что делает ИИ, это, ну, несколько кнопок, согласись. Поэтому полностью уходить в это нельзя. Нужно только пробовать, экспериментировать и где-то частично подтягивать, возможно, свои работы.
2: Да, я полностью согласен. Заменять это не должно. Так или иначе, мы все тут занимаемся творчеством. И в чем заключаться будет творчество, если мы песни будем делать, просто написав кусок текста? Но как вспомогательный инструмент, может быть. Ну и так или иначе, все мы должны держать руку на пульсе, потому что все очень быстро развивается. И непонятно, что мы увидим через год. Возможно, мы будем будем уже рассуждать по-другому.
1: Да, все может быть, конечно, но мы будем верить в лучшее. И, конечно, если люди возвращаются к виниловым пластинкам, то никто не заменит настоящую качественную музыку, сделанную человеком. Я в это свято верю. Андрей, спасибо тебе за советы, за интересную беседу. Конечно, продолжай нас радовать всех белорусов и не только своей музыкой. Пусть твоя музыка звучит на волнах радиостанций, в машинах, в магазинах, в торговых центрах. И не только Беларуси, а разных стран мира. Ну и, конечно, ждем тебя здесь, уже в студии «Радио Витебск» лично. До новых встреч.
2: Спасибо «Радио Витебск» за возможность пообщаться, побывать в гостях. И я желаю успехов и вам, и всем музыкантам, которые творят обалденные треки.
1: Друзья, это был Андрей Хеллоумач, его классные треки. Всем приятного отдыха на волне. Ну и до встречи в «Аудиоклабе».
0: «Аудиоклаб» на «Радио Витебск».

0: реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло подсолнечное урожайное. 3 рубля 90 копеек за 870 миллилитров. Мороженое Биг Топ. Банан-шоколад. 3 рубля 59 копеек за 250 граммов.
3: Ника. Давайте экономить вместе.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
6: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Ночью и утром местами по западной половине кратковременные дожди и, возможно, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11. Завтра днем по региону плюс 21-26. В Витебске ожидается 22-24 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио «Витебск».

0: Радио Витебск.
1: Повтор программы от 10 мая.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
3: Категория 12+.
4: Всем привет из волны Радио Витебск. Хит-парад ТОП-20 начинается, и мы готовы встретить самые обсуждаемые треки недели. Здесь только реальные цифры и никаких случайностей, а также мировые имена, свежие коллаборации и один очень уверенный лидер. Проверим, кто дожмет до вершины.
5: Ну все, Влад Кузьмин и Настя Дроздова готовы разрывать неожиданными поворотами этой семидневки. А также наши хитмейкеры тоже прогревают саунд-винил, чтобы выдать вам мировой звук. Начинаем с лидеров предыдущих семи дней.
2: Лидеры прошлой недели.
4: Третья строчка. Эбон, Hello.
5: Второе место. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман, Катерина Орайн, Broken String.
4: Первая строчка. Бруно Марс,

0: Это мы слушали на прошлой неделе. Эбон и его атмосферный электропоп. Алан Уолкер, как обычно, раздал свой фирменный стиль. И Бруно Марс, I Just Mage, классический поп с вайбом старой школы. Был бы на первом месте. Ну, точнее, был. А в этот раз узнаем.
1: На 20-м же месте, прямо здесь и сейчас, нас встречает Альберт Брайт и его трек, который получил мировой успех. Wild. 20 недель в топе, 20-е место. Ха, магия цифр.
2: 20-е место.

0: А вот и немного технозвучания. Мощная атмосфера трека «Out of my body» чувствуется даже через динамики. Но позицию удержать сложно. Понимаем и сочувствуем Энима и Эджае.
1: Прибереги успокоительные слова поддержки. Они пригодятся для трека «Think About Us». Сони Фудера и Дио Дим становятся обвалом недели. Минус 7 баллов – это очень жестко.
2: Обвал недели. 18 место.

0: your husband is coming.
1: Ставки в чарте продолжают подниматься, чего не сказать о баллах на балансе Рэй. Узнаваемый вокал есть, британская подача тоже имеется, но, видимо, что-то в сингле «Where is my husband» уже успело тебе приесться. Вот результат.
2: Следующие хитари, наоборот, только познают вкус первых заработанных баллов. Каллум Скотт и Леони выкатили миру трек «Stay». Плюс 4 на баланс, получи, распишись.
3: 16 место.

0: Кевин и Кейтлин Рагон неплохо устроились на 15-й строчке и, кажется, даже съезжать не планируют. В любом случае, сегодня работа Айран остается на привычном для нее месте.
1: А вот Боб Синклер на пару с одной дамочкой, имя которой Кайза, не планируют сдавать позиции. Набирают баллы, и все у них прекрасно. Плюс 3 работе I Can't Wait и смело в путь.
2: 14-е место.

0: очень быстро сделали минус 7 от 20 и теперь наслаждаемся нахождением на 13 месте. Жаль, что One Republic не разделяет наши чувства, ибо они оказались здесь из-за нехватки голосов. Слушаем и подбадриваем. Give me something.
1: 13 место.

0: почувствовали, что вы ближе к космосу и галактическим тактам? А это все Кункс и Феофилос Лондон стараются своей подачей больше завоевать плюсиков от фанатов. Всего лишь плюс один сделали, но ведь плюс...
1: Ой-ой, сейчас будет шок-контент. Кому-то даже бороться не пришлось. Новинка оказалась на 11-м месте. Нужно отдать должное. Это не просто какие-нибудь фрешмены. Это Тиесто, который официально выпустил свой долгожданный новый сингл «Beautiful Places», записанный при участии певицы Брианны Грейс. И отличие от некоторых его более коммерческих недавних работ, которые порой кажутся шаблонными, этот трек звучит по-настоящему уникально и точно заслуживает оказаться сразу так высоко.
2: Новинка. 11-е место.

0: Первая десятка свое дело сделала, отзвучала и подарила нам пару неожиданных расстановок в сетке. Как будет дальше, увидим где-то через денечков 7. Ну и, конечно, контрольный краткий повтор всех из нижней таблицы.
1: 20-я строчка. Альберт Брайт. Wild.
0: 19-е место. Анима и AJ. Out of my body.
1: 18-я строчка. Сони Фодера и D.O.D. Think about us.
0: 17-е место. Рэй. Where is my husband?
1: 16-я строчка. Калум Скотт и Леони. Stay.
0: 15-е место. Хевин и Кэтлин Арагон. I run.
1: 14-я строчка. Боб Синклер и Кайза. I can't wait.
0: 13-е место. One Republic. Give me something.
1: 12-я строчка. Кунгс и Пиаплс Лондон. Galaxy.
0: Одиннадцатое место. Бриана Грейс и DJ Tiesto. Beautiful Place.
2: Наша музыка на радио Витебск.

0: нижнюю десятку отслушали, верхняя горячая тоже скоро будет звучать в твоих динамиках. Так что никуда не убегай. Не буду ходить вокруг да около, сразу скажу тебе, что не все участники топа смогут в нем сегодня сдержаться. Не смогли отказать себе удовольствие обновить сетку рейтинга, добавили в него одну новинку. Мы ее уже отслушали. Ну и теперь вступает в силу закон музыкальной сбалансированности.
1: ТОП-20. Вылет.
2: Ой, не знаю, как сейчас объявить вылет недели. Ведь этот трудяга готов нам петь с 12 до 12. Считай, сменами по 12 часов лупит нам музыкой в динамике. В общем, Сомбар и его 12 to 12 покидают рамки топа.

0: Если в этот выходной день у тебя отличное настроение, мы знаем, как сделать его еще лучше. Во-первых, можно зайти на сайт radiovitebsk.by и прожать лайк любимому исполнителю. А во-вторых, объявляем забег в прошлое и окунаемся в рубрику «Узнаешь сам в какую».
1: Флэшбэк.
2: На волне номер один в регионе стартует рубрика «Флэшбэк». Обычно здесь мы слушаем старенькие хиты. И в отношении музыки, окунающей нас в прошлое, можем устроить для тебя полноценную экскурсию. Правда, на все про все есть примерно минут 6. Поэтому сегодня список флэшбэка сформируют самые яркие звезды из августа 2009-го. Привет и тебе от Питбуля, Асианы и Мадонны. Эти селебы занимали 17 лет назад самые вакантные места в топе. Так что давайте дадим им дорогу.

0: друзья, на старте нового часа нас ожидает разнос. Честное слово, не преувеличиваю, но для начала привет и тебе. Герой, который оказался на волне радио Витебска вместе с хит-парадом ТОП-20 в свой выходной. Российский саунд-рынок порадовал на этой неделе, поэтому предлагаем тебе официально заценить новинку от Зиверт, которая жмет на газ всегда. По-моему, Дима Билан придерживается этого же девиза. Последние пару месяцев главный хулиган начала нулевых расщедрился на совместки, лови очередную. В этот раз никаких ИИ, а настоящая Анна Асти. Да и песня «Эпилог» в целиком ее стиле.
1: Как бы мы ни брали во внимание предыдущие два трека, которые ты уже послушал, есть еще один, который как будто претендует на некий музыкальный детектив. Следователь Люся Чеботина явила нам работу «Мотив преступления». Интригует, правда?

0: Витебске 20 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Ночью и утром местами по западной половине кратковременные дожди и, возможно, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11. Завтра днем по региону плюс 21-26. В Витебске ожидается 22-24 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: Ленина 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Повтор программы от 10 мая.
3: Каждую неделю с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
4: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
3: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
5: Новый музыкальный уже здесь. Привет тебе еще раз. У микрофона по-прежнему Кузьмина Дроздова. Вместе мы проведем еще один музыкальный хитовый час. Обещаем тебе крутые треки, которые ты таковыми определил посредством голосования. Ну а начнем, пожалуй, с лучших работ Шазам.
6: Итак, что нам на пробу выдают? А сегодня народ просто развал. Здесь уж, поверьте, техно-хард, электро-дэнс и дискач. Все сегодня будет. Да начнется слэм. Первый в списке диджей Ильхам и его работа «Диги-ди-ди-диги-ди». Танцевалочка хороша. Давай слушай. Далее в списке тоже диджей, диджей Годжа. Ну а трек называется «Мичико». Ну и на финал «Кэтсай» и трек «Пинки Ап». Ух, вот здесь развал. В общем, let's go!

0: только по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Слушайте, даже как-то не заметили, что уже успели добраться до 10-й строчки горячего рейтинга. Кстати, если ты тоже что-то пропустил, то поспешим тебя успокоить. Ведь не так страшно пропустить что-то мимо ушей в чарте, как, например, не проголосоваться от тех, кто реально нравится. И кажется, сегодня мы еще не говорили тебе о том, где можно накидать лайков любимым и таким хитовым исполнителям. Голосуй за них на сайте radiovisit.by, особенно за Алока, Португал Земена и Зеба. Они еще ни разу не поднимались выше 9-го места, поэтому срочный лайк треку «Dive into the Ocean».
0: 10-е место.

0: 9. miesto.
1: I am paid to exist.

0: Итак, мы уже здесь. Хлопушки с конфетти приготовили. Думали, что эта девушка-красавица будет на пьедестале с первой медалью. Но нет. Брукс XTN потеряла минус 3 за неделю. Единственное, что радует, Pay to Exist остался в десятке.
1: Дафф и Димс тоже продолжает штормить. Хорошо, что мы не в реальной лодке, а то нас точно укачало бы. А потом еще и затопило. Трек-то называется Rain Dance.
2: Восьмое место.

0: родственника Владислав, он же Холли Флейм, продолжает романтическую лирику в треке «Тону». Сдавать свои позиции трек тоже продолжает. Минус 2 на этой неделе.
1: На этой неделе в двадцатке какие-то сплошные сюрпризы, причем как приятные, так и не очень. К какой категории отнести следующую инфу, решай сам. Оффенбаха и работа «Miles Away» становится прорывом. Плюс 6 за 7 дней.
2: Прорыв недели. 6-е место.

0: вот и они, наша тройка игроков. Нет, мы не на поле чудес, поэтому тройка хитмейкеров для вас. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман и Катарина О'Райан, между прочим, минусуют. Broken String троечку теряет.
1: С таким же результатом и Бруно Марс на четвертой строчке. Не скупитесь в следующий раз на лайки для I Just Made Show.
2: Четвертое место.

0: Ух, мой фаворит топовой двадцатки уже на третьем месте. Как только я услышал трек New Religion от таких артистов, как Bebe Rexha и Fightless, сразу понял, этот трек явно будет топ-1. Вопрос лишь в том, сколько времени для этого понадобится.
1: Да, это важный вопрос. Например, Ярбоксу понадобилось 7 недель, чтобы взгромоздиться на серебряную ступень чарта. Поздравляем парня и отправляемся слушать Graceland.
2: Второе место.

0: нам так понравилась музыка, входящая в состав «Горячей десятки», что мы бы даже повторили все до единого трека еще раз. Лови отчет и готовься к финалу чарта.
1: Топ-20. «Горячая десятка».
0: Десятая строчка. Алок, Португал, The Man и Зеба, Dive into the Ocean.
2: Девятое место. Brooks XTN, Pay to Exist.
0: Восьмая строчка. Duff и Teams, Rain Dance.
2: Седьмое место. Holy Flame, Tanu.
0: Шестая строчка. Offenbach, Miles Away.
2: Пятое место. Alan Walker, Isabella Merkman, Katerina O'Ryan, Broken String.
0: Четвертая строчка.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: А мы уже готовы предоставить тебе полный отчет о том, как живется звездам в чарте. В частности, на первом месте. В целом, можно поставить точку, галочку и расходиться. По голосам лучше всех на этой неделе сработал...
3: Эбен. Он вновь забирает первое место, отвоевывает буквально за неделю первую строчку. Трек «Hello, топ-1». Далеко медали не уносили, поэтому вручаем вновь. Ну а Влад Кузьмин и Настя Дроздова медленно, но верно на выход из студии. Мы говорим тебе...
2: Пока-пока.
0: Первое место.

Витебске 21 час. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Турагентство «Вэл». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области переменную облачность. Ночью и утром местами по западной половине кратковременные дожди и, возможны, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11. Завтра днем по региону плюс 21-26. В Витебске ожидается 22-24 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на радио «Витебск». Категория 12+.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: 1000 фриспинов! Макслайн без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Ночью и утром местами по западной половине кратковременные дожди и, возможно, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11. Завтра днем по региону плюс 21-26. В Витебске ожидается 22-24 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мульта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.
3: Для вас игра.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Ночью и утром местами по западной половине кратковременные дожди и, возможно, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11. Завтра днем по региону плюс 21-26. В Витебске ожидается 22-24 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Местами по западной половине кратковременные дожди и возможные грозы. В отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 6-11. В Витебске 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Реклама.
2: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мульта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Местами по западной половине кратковременные дожди и возможные грозы. В отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 6-11. В Витебске 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Местами по западной половине кратковременные дожди и возможные грозы. В отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 6-11. В Витебске 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Местами по западной половине кратковременные дожди и возможные грозы. В отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 6-11. В Витебске 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.